0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Русского Блока Радио, Овойс Туджик. Сегодня для вас в эфире работают я, Фариду Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики Русского Блока Радио Овойс Туджик.
0: В Москве представили резолюцию ООН о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели более 14 тысяч бесед и встреч с населением. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Перейдем к основным новостям. 22 июля в Москве на площадке Исполнительного комитета Содружества независимых государств чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшоглу Махмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-36 годы». Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества с участием представителей государств-участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов Содружества. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положениями резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было также отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан Султанате Оман Зубайдулло Зубайдзода встретился с министром здравоохранения Султаната Оман доктором Хилалем бин Али бин Хилал Ас-Сабти. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан Султанате Оман. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Оманом в сфере здравоохранения. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия между учреждениями здравоохранения двух стран, обмена профессиональным опытом, повышение квалификации специалистов отрасли и расширение прямых связей между соответствующими структурами. Также были рассмотрены вопросы подготовки документа о сотрудничестве в сфере здравоохранения и организации официальных визитов руководителей профильных ведомств. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных инициатив и развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели 14 011 бесед и встреч с населением. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода. По его словам, также было организовано 2333 выступления в средствах массовой информации, в их числе 932 телевизионных выступления и 713 радиопрограмм, а также 688 публикаций в прессе. Органы прокуратуры продолжают сосредотачивать деятельность на качественном выполнении конституционных обязанностей по обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов, укреплению законности и правопорядка, а также принимая необходимые меры для достижения еще более значимых результатов. В результате осуществления полезных и результативных мер, а также последовательной работы, органы прокуратуры достигли значительных результатов. Уровень преступности в Республике Таджикистан за первое полугодие текущего года снизился на 10,3%, сказал Хабибулло Вахидзода. Встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президентом Кыргызской республики по Баткенской области Мамыржаном Рахимовым состоялась 21 июля в Гулистоне. Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества, с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Было отмечено, что подписание Худжанской декларации о вечной дружбе главами государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 31 марта прошлого года в городе Худжанде, а также открытие символической стелы на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества. В Душанбе начались заседания президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики World Gymnastics, которые продлятся до 25 июля. Как сообщили Федерация гимнастики Республики Таджикистан, в заседаниях принимает участие президент Всемирной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания будут обсуждены важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развития всех направлений гимнастики и расширения международного сотрудничества. Было также отмечено, что Таджикистан впервые принял у себя заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики. Это свидетельствует о высоком доверии международного спортивного сообщества и растущем влиянии Федерации гимнастики Республики Таджикистан на мировую арену. Перейдем к зарубежным новостям. Премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди завтра посетит Иран во главе правительственной делегации, где обсудит вопросы энергетики и ситуацию в регионе. Как передает Аль-Джазира со ссылкой на представителя правительства Ирака, отмечается, что визит состоится по официальному приглашению иранской стороны. По словам официального представителя правительства страны Хайдера Аль-Абуди, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы энергетики. Он также сообщил, что Ирак подписал США соглашение, предусматривающее в частности создание альтернативных маршрутов экспорта нефти. По словам Аль-Абуди, Ирак совместно с американскими компаниями разработал планы альтернативных экспортных маршрутов для обеспечения безопасности поставок нефти на фоне войны, повлиявшей на ситуацию в Ормузском проливе. Ирак восстановил свою силу, не входит ни в одну конфликтующую ось, отвергает вмешательство во внутренние дела других государств и расширяет внешнее политическое сотрудничество, руководствуясь своими экономическими интересами, добавил он. На востоке Афганистана в результате наводнений, вызванных ливнями, погибли более 40 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщила ООН. Отмечается, что десятки людей пострадали, также есть пропавшие без вести. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, общественным зданиям и коммерческим объектам. Оценка масштабов разрушений продолжается. Гуманитарные организации ООН совместно с партнерами проводят оценку потребностей пострадавшего населения и готовят меры реагирования. В приоритетном порядке планируется предоставить временное жилье, продовольственную помощь, медицинские услуги, предметы первой необходимости и психосоциальную поддержку. В Японии с тепловым ударом в больницы были доставлены 10 857 человек за прошлую неделю. Как сообщает NHK World Japan, об этом заявили в Агентстве по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в Японии. Из них 14 человек умерли, 4382 госпитализированы с тяжелыми или умеренными симптомами. Отмечается, что число доставленных в больницу на прошлой неделе вдвое превышает показатель предыдущей недели. Согласно прогнозам, экстремальная жара сохранится по всей стране. Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тысяч карат, или же 2,2 килограмма. Как передает Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы, пурпурно-красный камень исключительно крупный и редкий, сказано в сообщении. Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тысяч карат, найденный в 1996 году. Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня. В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за 30,33 миллиона долларов на аукционе Sotheby в Женеве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овози Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.
3: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.

Культура Таджикистана – это изящное и спокойное восточное миропонимание. Во все времена таджики были привержены созиданию и творчеству, науке и просвещению, почитали независимость и добрососедское существование, как горные вершины, сохраняя гордость и стойкость во все времена. Корни культуры Таджикистана уходят в глубокую древность. На территории Таджикистана сохранились остатки поселений 6-5 веков до нашей эры, глинобитных и сырцовых укреплений, найденных художественные изделия из металла, камня, терракоты первого тысячелетия до нашей эры. Раскопки города Пенджикента открыли миру жилые культовые постройки, замечательные монументальные росписи, скульптуры, относящиеся к периоду формирования феодализма. Это 7-8 века. Наиболее значительные и сохранившиеся архитектурных памятников великого наследия Таджикистана являются мавзолеи 11-14 веков, находящиеся в селении Саят, мавзолее Мазори-Шариф. Саят, или по-местному Сайот, селение в Южном Таджикистане. Оно расположено в 6 километрах к югу от районного центра Шартуз. Известно оно живописными руинами архитектурного ансамбля Хаджа Машат, возведенного в X

Названные выше верования были постепенно вытеснены исламом. После разделения ислама на суннизм и шиизм таджикам было выбрано первое направление. Религия таджиков определила их стремление к познанию мира через науку, литературу. Таджикский народ на протяжении тысячелетий бережно, как самое дорогое достояние, хранил свой язык, передавая его из поколения в поколение. «Что ты горюешь о мире? Вставай, веселей, освободись и постылую клетку разбей. Полы души отряхни от осевшего праха, ветром лети, где захочешь, по воле своей». Это строчки Авза Кошони. Во времена арабского ига завоеватели приложили немало усилий, чтобы уничтожить язык покоренного таджикского народа – дари. Однако после длительной и героической борьбы язык дари вновь обрел былую значимость. На нем были созданы немеркнущие шедевры художественной литературы, научные трактаты и поэтические диваны, сборники неувядающей поэзии Востока. «Зачем рожден? Живешь ты для чего? Осмысли назначение своего, раздумывай. Иначе ты, скотина, в своем загоне только и всего».

период расцвета культуры Таджикистана, развития науки, литературы, укрепление государственных устоев приходится на время правления династии Саманидов и в особенности одного из самых выдающихся ее представителей Исмаила Сомуни. Благоприятные условия для развития науки и культуры Таджикистана стали почвой, на которой расцвел талант целой плеяды великих ученых, поэтов, государственных деятелей. Лучшие сыны народа, цвет нации, собирались во дворце Саманидов, с которым связан золотой век развития таджикской цивилизации. Сегодня не только таджики, но и все человечество гордится именами родоначальника персидско-таджикской литературы Рудаки, ученых Авиценны, Фирдоуси, с его знаменитой героической поэмой «Шахнаме», мудрого визиря Баами. Золотыми буквами вписаны в летопись человечества имена Саади, Хофиза, Джалолидина Балхи, Носира Хисрова и многих других. Трудно представить такие науки, как астрономия, математика, естествознание, философия без величайших открытий и достижений Омара Хайяма, Аль-Бируни, Аль-Харазми, Имама Тирмизи, Закария, Рози, Фаруби и других. Продолжателем традиций древних и одновременно основателем новой таджикской литературы стал Садриддин Айни, осветивший различные аспекты истории, социальной, политической и культурной жизни своего народа. Современную культурную жизнь Таджикистана невозможно представить без Государственного театра оперы и балета имени Айни, Таджикского театра драмы имени Лахути, Русского драматического театра, Академии наук, государственных университетов, исторических музеев, музеев изобразительных искусств, ботанических садов. Таджики – народ, сохраняющий национальные традиции в быту, одежде, еде. Наряду с современной европейской одеждой таджики по праздникам ходят в национальных одеждах, мужчины в вышитых халатах и тюбетейках, а женщины в цветных вышитых платьях со штанами. Обязательно косынка, покрывающая голову. А в Навруз и на свадьбы девушки по-прежнему заплетают по 40-60 косичек. Собираясь за дастарханом, предпочитают национальные блюда, такие как чак-чак, форель по-вахшски, калапуча и другие не менее вкусные яства. Даже в самом малообеспеченном доме гости встречают богатым дастарханом, уставленным всевозможными красиво украшенными лаганами и пиалами, вазами и блюдами, наполненными горками из фруктов и овощей. Гостеприимность – главная черта народов красивого и неповторимого края Таджикистана. –

в выборе друзей остерегайся, на падаль словно коршун не бросайся. Как дива сторонись не человека, и всюду человеком оставайся.

уважаемые слушатели, пришло время поговорить о климате. Центральную Азию накрыла экстремальная жара, как ее переживают в странах региона. В Таджикистане и Кыргызстане сообщают о перебоях со светом. В Узбекистане ограничили работы на улице, а в Казахстане высокая температура повредила дороги. Аномально жаркая погода установилась в странах Центральной Азии. В Таджикистане жители сообщают о перебоях с электричеством. В Кыргызстане из-за роста энергопотребления временно отключают отдельные районы. В Узбекистане власти потребовали приостанавливать опасные работы под открытым небом в самые жаркие часы. В Казахстане высокая температура привела к деформации дорог. С 17 по 20 июля наиболее высокая температура в Таджикистане наблюдалась в долинных районах Атлантской области. В Шартурском районе воздух прогревался до плюс 46 градусов. На 20 июля в Бухтаре и Кулябе прогнозировалось до плюс 48 градусов. В Душанбе 17-18 июля максимальная температура составляла около плюс 43 градусов. На 20 июля синоптики прогнозировали до плюс 44 градусов. 16 июля новые температурные максимумы были зафиксированы в других городах Центральной Азии. В Туркменабаде воздух прогрелся до плюс 47,6 градусов. В Самарканде и Фергане температура достигла плюс 42,5 градусов. В Сырдарье плюс 44,6. В Бишкеке плюс 43,2. А в Шымкенте плюс 45 градусов. В Душанбе и других районах Таджикистана в последние дни участились жалобы жителей на перебои с электричеством. Подобные сообщения поступали из других населенных пунктов страны. По словам жителей, в отдельных районах происходили перегрев и повреждение кабелей. В жаркую погоду также увеличивается использование кондиционеров, холодильников и вентиляторов, что повышает нагрузку на электросети. Общей официальной информации о масштабных отключениях и причинах каждого случая нет. Судя по сообщениям жителей, речь идет о локальных перебоях. О введении массовых ограничений на подачу электроэнергии официально не сообщается. На рынках и других местах с большим количеством посетителей принимают дополнительные меры. В частности, на рынке Корвон и некоторых других открытых торговых площадках устанавливают кулеры с холодной питьевой водой для продавцов и посетителей. Государственная инспекция труда Узбекистана направила всем хокимиатам страны предписание о защите работников служб благоустройства, которые трудятся на открытом воздухе. Работы, способные создать угрозы жизни и здоровью сотрудников, необходимо временно приостанавливать с 10:00 до 17:00. Работодателям поручено установить гибкий график, обеспечить сотрудников питьевой водой и средствами индивидуальной защиты, также организовать места для отдыха в тени. К работе запрещено допускать людей, которые не прошли обязательный медицинский осмотр или были признаны непригодными по состоянию здоровья. Госинспекции труда отметили, что при температуре воздуха от плюс 36 градусов работа под открытым небом относится к крайне опасным условиям труда. Плановые работы рекомендуется проводить с 10:00 или после 17:00. Если сократить их продолжительность, установить специальный режим труда и отдыха, обеспечить сотрудников водой, аптечками и средствами защиты от солнца.

В отдельных районах Бишкека и Чуйской области из-за аномальной жары начали временно отключать электричество. По данным Национальной электрической сети Кыргызстана, потребление достигло рекордного уровня, а оборудование работает с максимальной нагрузкой. Перерывы в подаче электроэнергии могут длиться до 2 часов. Компании пояснили, что такие меры необходимы для защиты оборудования и предотвращения крупных аварий. Днем ранее масштабное отключение затронуло Бишкек и несколько областей страны. В отдельных районах столицы возникли перебои с водой и связью, остановились лифты и не работали светофоры. Причиной стало аварийное отключение 2 высоковольтных линий.

Высокая температура привела к повреждению автомобильных дорог в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях Казахстана. На цементно-бетонных трассах обнаружили 6 участков с температурными деформациями. Для проведения ремонта были направлены дорожные бригады и специальная техника. В КазАвто Жуле пояснили, что при экстремальной жаре поверхность цементно-бетонного покрытия может нагреваться до плюс 60-70 градусов и выше. Из-за этого в бетонных плитах возникает внутреннее напряжение и деформации. Все обнаруженные повреждения устранили. Дорожные службы продолжают круглосуточно контролировать участки трасс общей протяженностью более 1500 километров.

Тем временем врач Али Суфиев говорит, что при температуре на рабочем месте выше допустимой, продолжительность пребывания сотрудника должна быть ограничена. Особенно опасно работать в полдень людям, находящимся под палящим солнцем, например, строителям и работникам сельского хозяйства. Рабочий день следует начинать раньше, а обеденный перерыв увеличивать, отметил специалист. Но, по словам начальника гидромедцентра агентства по гидрометеорологии Таджикистана Джемили Байдулаева, температура около плюс 40 градусов в июле является нормой для долинных районов страны. Повышение температуры выше 40 градусов 5-6 раз в месяц для центральных и северных долинных районов Таджикистана также считается нормой. Если такая температура держится 4-5 дней, ее уже можно считать аномальной, отметил специалист. Байдулаева также пояснила, что температуру воздуха измеряют в тени. Термометры, установленные под солнцем, рядом с раскаленным асфальтом или автомобильными дорогами, могут показывать более высокие значения и не отражать фактическую температуру воздуха.

0: Уважаемые слушатели, ну а дальнейшая программа продолжит эту интересную тему.
1: Глобальное потепление. Если увеличение средней глобальной температуры на 1,5 градуса и выше станет необратимым, это приведет к катастрофическим последствиям для планеты и ее обитателей. Рекордно теплые годы обычно совпадали с природным феноменом Эль-Ниньо, как это было в 2016 году. Но сейчас мы переживаем феномен Ля-Нинья, который обычно ведет к снижению глобальной температуры. Однако в этом году его было недостаточно для того, чтобы остановить жару. Несмотря на Ля-Нинью, в этом году уже наблюдается почти рекордная жара, сравнимая с предыдущим рекордом 2016 года. Последствия изменения климата, в том числе экстремальная жара, масштабные лесные пожары, наводнения, ураганы, лишь усугубляют тяжелую ситуацию и увеличивают нагрузку на систему общественного здравоохранения. Мы наблюдали экстремальную температуру на суше, на море, особенно в Арктике. Лесные пожары охватили обширные территории в Австралии, Сибири, на западном побережье США и Южной Америки, а клубы дыма заволокли всю планету. Мы стали свидетелями рекордного числа ураганов Атлантики, включая беспрецедентные ураганы 4-й категории в Центральной Америке. В докладе Всемирной метеорологической организации сообщается, что температура воды в Мировом океане выросла до рекордного уровня. Волны жары наблюдались в этом году на 80% его территории. Глобальное потепление ведет не только к увеличению температуры, но и к повышению кислотности воды, поскольку океан поглощает значительную долю выбросов углекислого газа. А это наносит серьезный ущерб морским экосистемам. Сокращение выбросов парниковых газов, концентрация углекислого газа в атмосфере по-прежнему очень высокая. Климатические изменения на Земле могут носить не только постепенный характер, но, к сожалению, возможен и катастрофический сдвиг, который потребует чрезвычайных, в том числе военных мер реагирования. Как утверждают эксперты, глобальные климатические изменения способны полностью дестабилизировать политическую обстановку на планете. В числе правдоподобных упоминаний такие сценарии, как голод в Европе и соперничество ядерных держав из-за скудных водных ресурсов. В своих прогнозах авторы Питер Шварц и Дуглас Рэндалл исходят из возможности того, что в результате природных сдвигов по совершенно иным законам начнет внезапно жить мировой океан. Европа, Азия, Северная Америка лишатся тогда привычного тепла, а в южном полушарии, наоборот, станет жарче. По словам ученых, Земля уже пережила нечто подобное 8200 лет назад. Человечеству известно, в частности, совсем недавно происшедшее по историческим меркам явление «малое оледенение». Оно продолжалось примерно с 1300 по 1850 год. Из-за ухудшившихся погодных условий европейцам пришлось покинуть Гренландию, увяла цивилизация викингов. Лишь с 1315 по 1319 год голод выкосил десятки тысяч людей, подчеркивается в докладе. А ведь тогда человечество было куда малочисленнее. Несмотря на гигантский рост научно-технической вооруженности, человек и теперь крайне уязвим перед силами природы. Население Земли огромно, причем значительная часть его живет в нищете, а также в районах, рискованных с природной точки зрения. В случае, если случится катастрофическое изменение климата, в качестве основных опасностей представляет нехватка продовольствия, воды, стратегических ископаемых и, в последнюю очередь, нефти. Все это создает почву для разногласий. Неизбежно представляется предсказателем и распространение болезней. Поскольку в мире насчитывается всего 5 или 6 ключевых зернопроизводящих регионов, это США, Австралия, Аргентина, Россия, Китай и Индия, говорится в документе, излишков при глобальных поставках продовольствия оказывается недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия суровых погодных условий одновременно в ряде регионов, разве что в 4-5. работе в нашем регионе рассказывает специалист по климату Жанна Бабагалиева.
2: Меня зовут Жанна Бабагалиева, являюсь специалистом программы «Изменение климата и устойчивая энергетика» регионального экологического центра Центральной Азии. Мы сейчас начали реализацию проекта CAMP4SB. Это программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря. Мы РЭЦА реализует, ну, региональный экологический центр реализует региональный компонент во всех 5 странах Центральной Азии. В рамках него мы сейчас начали проводить климатическое и гидрологическое моделирование, то есть то, как будет сток воды изменяться в зависимости от изменения климата, климатических факторов, то есть это изменение температуры воздуха. Я, соответственно, при conference session показывала основные результаты этого гидрологического моделирования, какую методологию мы использовали для моделирования и как будет меняться сток воды на примере реки Исфара. Это трансграничная река. Вот. Ну и, естественно, мы также обменялись информацией, данными с другими международными организациями, которые также заинтересованы в гидрологическом моделировании у нас здесь, в Центральной Азии. Также в наших результатах заинтересовались представители сельскохозяйственного сектора, которые непосредственно заинтересованы именно в этих прогнозах для планирования своих хозяйственных культур. А также мы вели переговоры с академическими сектором, так как сейчас мы хотим разработать программу по гидрологическому моделированию и внедрить его в курс гидрологии уже в высших учебных заведениях во всех транзиатских странах.
1: Жанна, вы сказали моделирование. Вот я так поняла, вы знаете, что нас ждет в будущем и что же нас ждет? Вот как вы, я так поняла, что вы это промоделировали, увидели, узнали.
2: Да, ну вот на примере реки Исфара я могу сказать, мы выбрали, получается, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные периоды. Краткосрочные — это до 2030 года. При различных сценариях изменения климата мы выбрали несколько сценариев, получается, и при этом даже при наименьшем риске изменения климата это будет влиять на сток реки. В основном это сдвиг сезонности. То есть если у нас паводки начинались в мае, в апреле, в мае, то сейчас они начнутся раньше, в марте. Причем объем воды будет увеличиваться весной и сокращаться ближе к осени. То есть больше, чем на том уровне, который сейчас есть. Да? Также идет сдвиг осеннего периода, то есть сдвиг сезонности, сокращение воды, более ранний период. Если раньше, например, межень у нас начиналась в сентябре, то сейчас она уже начнется в августе. Вернее, не сейчас, а спустя вот 20 лет.
1: К 2030 году,
2: да. И это при том, что это при наименьшем риске изменения климата. Естественно, при умеренном изменении климата и при наихудшем сценарии изменения климата это будет еще больше увеличиваться, то есть эти изменения будут еще больше.
1: Я боюсь даже спрашивать, а что же в долгосрочной перспективе нас ждет тогда, если вы это в ближайшем будущем так. Что нужно сделать, как вы думаете? Как адаптироваться к таким изменениям хотя бы?
2: Да, в первую очередь, конечно, для того, чтобы адаптироваться, мы должны конкретно знать, насколько вот, да, режим реки будет меняться. И это нужно провести во всех, можно сказать, реках, которые непосредственно используются для сельскохозяйственных угодий. Да? Сейчас вот мы проводим с национальными уже гидрометслужбами. Мы сейчас с ними совместно работаем. Мы с ними тренинг проводим, как проводить это моделирование, использовать уже наблюдаемые данные. Затем в будущем уже нужно, конечно, работать непосредственно с представителями сельскохозяйственного сектора. Естественно, здесь должны вовлекаться и представители государственной службы, то есть это Министерство сельского, это Министерство водного хозяйства. Также непосредственно сами пользователи этой воды, да? Они должны в своем планировании, то есть ежегодное планирование потребления воды в реке, да, все это должно быть научно обосновано. То есть они должны учитывать уже в своих стратегиях, в своих планах все эти изменения. Ну, это одно из рекомендаций. Второе, конечно, к сожалению, у нас вот, особенно в сельском регионе, очень низкая осведомленность того, что вообще изменение климата есть и как она влияет.
1: Происходит.
2: Да, что она происходит и имеет уже тенденцию, то есть к росту, да, что это влияет именно на водные ресурсы, от которых они зависимы. То есть это повышение осведомленности. То есть сельское население уже должно понимать, насколько большие риски для них, да, они должны уже понимать, а какие адаптационные меры они могут предпринять. То есть Здесь еще должно быть дополнительное тиранжирование. То есть здесь идет комплексный подход. Какие виды сельскохозяйственных культур они выращивают, какое у них земледелие, поливное, багарное. То есть здесь комплексный подход, и должны быть разработаны конкретные адаптационные меры для отдельного региона.
3: Ну, вот это один мастер. А вот что вы можете сказать вот, в глобальном масштабе? Все-таки что происходит с климатом? И эти несчастные 2 градуса все-таки прибавляются?
2: Да, прибавляется, но нужно понимать, что все равно изменение температуры воздуха, она всегда будет разниться в разных регионах. У нас всегда идет природная зональность различная. То есть если, например, в тропиках там будет повышаться выпадение осадков, то есть будет еще, то есть у них и так там получается больше, то в равнинных территориях и более отдаленных от моря территориях, например, в частности, это в Центральной Азии, да, то там будет больше повышаться засуха, да. И здесь, особенно в Центральной Азии, уже была оценка проведена, где наиболее уязвимые территории. Центральная Азия одна из самых уязвимых территорий, потому что здесь у нас уже проявляется тенденция изменения климата. Ну, на примере в Казахстане, по статистике, да, по данным гидрометстанции, в прошлом году изменение в некоторых регионах Казахстана до 1 градуса идет тенденция. То есть уже идет изменение климата. Изменение, вернее, от температуры атмосферного воздуха. Да? То есть в горном территории это уже другая территория. Здесь у них свой микроклимат. Здесь уже все будет по-другому смотреться. То есть, и, соответственно, последствия изменения климата в разных регионах будут различаться. Когда мы все вместе собираемся на таких вот больших ивентах, обсуждаем вопросы, проблемы изменения климата, проблема водного хозяйства, сельского хозяйства, да, и когда собираются разные эксперты из разных областей, получается, различные сообщества, да, то есть это представители государства, лица, принимающие решения, для которых тоже ключевым является, и на основе, получается, научных исследований. Здесь представители академии, они уже показывают свои результаты исследований, то есть как совместно работать, да. Далее, здесь представители бизнес-сектора, которые тоже заинтересованы, потому что их бизнес основан, ну, к примеру, на том же сельском хозяйстве. То есть для них важно, как планировать свою дальнейшую работу, да, выгода от урожайности, да, это все тоже взаимосвязано. Здесь также у нас представлены международные организации, организации-доноры, которые заинтересованы внедрять новые технологии, которые показывают нам наилучшие практики. Это обмен опытом между странами Центральной Азии. Мы знаем, что одна страна уже применяет какие-то адаптационные меры, да, к примеру, другая страна пока еще только начинает. И чтобы не ошибаться, то есть не наступать, грубо говоря, на одни и те же грабли, можно получить уже тот опыт, который, например, соседняя страна уже имеет, обменяться опытом и уже более эффективно разрабатывать те же стратегии, планы.
3: Учиться на чужих ошибках.
2: Да, учиться на чужих ошибках.
3: Спасибо за интересный разговор.

0: Сегодня можно с уверенностью сказать, что и государство, и крупные корпорации осознали необходимость инвестирования в возобновляемые источники энергии с целью сохранения экологии Земли и предотвращения глобальных изменений климата. Как результат, очевидно, резкое повышение эффективности солнечной энергетики, а также не ослабевающая активность разработки электрических гибридных водородных двигателей. Концепция умной энергетики активно разрабатывается и внедряется не только за рубежом, но и в России, в странах СНГ. В условиях, когда ООН, национальные правительства и обычные граждане осознают проблему изменения климата, ключевым фактором положительного развития является увеличение инвестиций, считают многие финансисты.
1: Меня зовут Криста Пикат, я директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, по Казахстану, Киргизстану, Таджикистану и Узбекистану. 2013 года мы организуем регулярно, предлагаем площадку для обмена опытами, экспертами. И это как продолжение этой работы. Первая сессия нашей мероприятия была, где у нас были доклады из разных стран Центральной Азии. И все-таки мне кажется, что очень много уже было сделано. И это цель 6, которая касается воды в рамках агенду по устойчивому развитию. Там уже очень точные, детальные индикаторы являются. Я думаю, что это тоже помогает странам понимать, какие аспекты важные учитывать. Конечно, один из таких больших вызовов из-за изменения климата. Поэтому мы решили говорить о изменении климата, потому что это имеет влияние на всю нашу жизнь, да, и, конечно, водные ресурсы тоже. И то, что мы маловато знаем о того, мы знаем, что Центральная Азия один из регионов, который будет страдать, потому что мы знаем, что импакт климатических изменений большинство видится и чувствуется в таких зонах, как горные зоны и так дальше. Поэтому Центральная Азия, конечно, тоже тронута. Мы одновременно, мы слишком мало знаем, что именно будет происходить и какие изменения будут в нашей жизни, какие изменения будут на водных ресурсах, ледники и так дальше. Поэтому один из таких все-таки разных рекомендаций, это что надо обмениваться опытом, надо больше партнерства, надо больше сотрудничества между странами.
0: В заключение можно сказать, что климат нашей планеты планомерно меняется, как это происходило на протяжении миллионов лет в силу самых разных причин. К современным изменениям приложил руку и человек. Иногда может показаться, что выводы одних наблюдений ученых противоречат другим. Но в целом они иллюстрируют одну и ту же картину глобального потепления.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: В Москве представили резолюцию ООН о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели более 14 тысяч бесед и встреч с населением. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Перейдем к основным новостям. 22 июля в Москве на площадке Исполнительного комитета Содружества независимых государств чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшоглу Махмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-36 годы». Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества с участием представителей государств-участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов Содружества. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положениями резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было также отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Султанате Оман Зубайдулло Зубайдзода встретился с министром здравоохранения Султаната Оман доктором Хилалем бин Али бин Хилал Ас-Сабти. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Султанате Оман. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Оманом в сфере здравоохранения. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия между учреждениями здравоохранения двух стран, обмена профессиональным опытом, повышение квалификации специалистов отрасли и расширение прямых связей между соответствующими структурами. Также были рассмотрены вопросы подготовки документа о сотрудничестве в сфере здравоохранения и организации официальных визитов руководителей профильных ведомств. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных инициатив и развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели 14 011 бесед и встреч с населением. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода. По его словам, также было организовано 2333 выступления в средствах массовой информации, в их числе 932 телевизионных выступления и 713 радиопрограмм, а также 688 публикаций в прессе. Органы прокуратуры продолжают сосредотачивать деятельность на качественном выполнении конституционных обязанностей по обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов, укреплении законности и правопорядка, а также принимая необходимые меры для достижения еще более значимых результатов. В результате осуществления полезных и результативных мер, а также последовательной работы, органы прокуратуры достигли значительных результатов. Уровень преступности в Республике Таджикистан за первое полугодие текущего года снизился на 10,3%, сказал Хабибулло Вахидзода. Встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президентом Кыргызской республики по Баткенской области Мамыржаном Рахимовым состоялась 21 июля в Гулистоне. Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества, с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Было отмечено, что подписание Худжанской декларации о вечной дружбе главами государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 31 марта прошлого года в городе Худжанде, а также открытие символической стелы на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества. В Душанбе начались заседания президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики World Gymnastics, которые продлятся до 25 июля. Как сообщили Федерации гимнастики Республики Таджикистан, в заседаниях принимает участие президент Всемирной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания будут обсуждены важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной Федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развития всех направлений гимнастики и расширения международного сотрудничества. Было также отмечено, что Таджикистан впервые принял у себя заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной Федерации гимнастики. Это свидетельствует о высоком доверии международного спортивного сообщества и растущем влиянии Федерации гимнастики Республики Таджикистан на мировую арену. Перейдем к зарубежным новостям. Премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди завтра посетит Иран во главе правительственной делегации, где обсудит вопросы энергетики и ситуацию в регионе. Как передает Аль-Джазира со ссылкой на представителя правительства Ирака, отмечается, что визит состоится по официальному приглашению иранской стороны. По словам официального представителя правительства страны Хайдера Аль-Абуди, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы энергетики. Он также сообщил, что Ирак подписал США соглашение, предусматривающее в частности создание альтернативных маршрутов экспорта нефти. По словам Аль-Абуди, Ирак совместно с американскими компаниями разработал планы альтернативных экспортных маршрутов для обеспечения безопасности поставок нефти на фоне войны, повлиявшей на ситуацию в Ормузском проливе. Ирак восстановил свою силу, не входит ни в одну конфликтующую ось, отвергает вмешательство во внутренние дела других государств и расширяет внешнее политическое сотрудничество, руководствуясь своими экономическими интересами, добавил он. На востоке Афганистана в результате наводнений, вызванных ливнями, погибли более 40 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщила ООН. Отмечается, что десятки людей пострадали, также есть пропавшие без вести. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, общественным зданиям и коммерческим объектам. Оценка масштабов разрушений продолжается. Гуманитарные организации ООН совместно с партнерами проводят оценку потребностей пострадавшего населения и готовят меры реагирования. В приоритетном порядке планируется предоставить временное жилье, продовольственную помощь, медицинские услуги, предметы первой необходимости и психосоциальную поддержку. В Японии с тепловым ударом в больницы были доставлены 10 857 человек за прошлую неделю. Как сообщает NHK World Japan, об этом заявили в агентстве по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии. Из них 14 человек умерли, 4382 госпитализированы с тяжелыми или умеренными симптомами. Отмечается, что число доставленных в больницу на прошлой неделе вдвое превышает показатель предыдущей недели. Согласно прогнозам, экстремальная жара сохранится по всей стране. Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тысяч карат, или же 2,2 килограмма. Как передает Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы, пурпурно-красный камень исключительно крупный и редкий, сказано в сообщении. Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тысяч карат, найденный в 1996 году. Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня. В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за 30,33 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Женеве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.
3: История моего Таджикистана.

Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? Генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин, имя которого до недавних пор носила одна из центральных улиц Душанбе, такую честь получил не просто так. Будучи донским казаком, он основал в нашей столице ипподром, построил несколько конезаводов, конных станций, сформировал и командовал знаменитой 20-й таджикской горно-кавалерийской дивизией и сделал для Таджикистана еще много чего полезного. А еще история Шапкина до боли похожа на историю другого знаменитого казака, только литературного, Григория Мелехова из «Тихого Дона».

Тимофей Тимофеевич Шапкин – потомственный донской казак. Он родился в 1885 году на хуторе Семимаечном Донского округа. После 3 лет учебы в сельской школе на хуторе Грушевском продолжил учиться уже в гимназии города Грушево-Александровка. Потом был призван на военную службу. Проходил ее в одной из самых подготовленных элитных казачьих частей – 5-й сотни 8-го Донского полка, расквартированного в Одессе. Его называли «прирожденным военным». Военная служба давалась ему легко. В 1907-м, сдав все экзамены на отлично, он по окончании полевой школы получил звание младшего урядника, а буквально через год становится вахмистром. Вахмистром своей сотни. Во время Первой мировой войны Шапкин был на фронте с самого ее начала. За проявленное мужество был награжден сразу 3 георгиевскими крестами и георгиевской медалью. Как особо отличившегося в военных действиях, командование армии направило его в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Окончив его, он продолжал воевать в должности командира сотни. После революции в 1917-го полк Шапкина был разоружен и распущен по домам. Тимофей Тимофеевич тоже вернулся домой, на Дон. И то, что он увидел, потрясло Шапкина. С казачеством советская власть не церемонилась. Тогда Шапкин вступил в ряды добровольческой армии Деникина. На стороне белых он командовал казачьей бригадой, участвовал в рейде военачальника царской армии генерал-лейтенанта Мамонтова по красным тылам, нанеся ряд поражений коннице самого Буденного. Но в 1920 году случилось что-то, о чем советские источники тех лет пишут примерно так. Переосмыслив ситуацию, осознав правое дело большевиков, Шапкин оставил армию Деникина. Об этом в своих мемуарах писал и Буденный. В марте 1920-го под станицей Кореневской сложила оружие и прекратила сопротивление казачья бригада 3-полкового состава под командованием Шапкина. Эту бригаду, конечно, расформировали, но вот самому Шапкину вдруг доверили эскадрон. Чуть позже, во время очередных сражений, был тяжело ранен командир полка, и Шапкину было поручено принять соединение под свое командование. Когда он подъехал к строю и поздоровался, на его приветствие никто из красноармейцев не ответил, как бывшему белому офицеру. Тогда Шапкин слез с коня и, взяв на кончик шашки землю, съел ее, что по казачьему обычаю означало доказательство преданности родине.

Шапкин был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Справка из личного дела Тимофея Шапкина. Среди наград указан орден Трудовое Красное Знамя Таджикской ССР. В Таджикистан Шапкин попал в 1926 году. В республике все еще сопротивлялись новой власти, и генерала направили сюда для наведения порядка. Здесь он принял командование 7-й отдельной туркестанской бригадой, позже преобразованной в 20-ю таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. В апреле 1929 года была нарушена государственная граница. На территорию Таджикистана из соседнего Афганистана проникла вооруженная группа, которая двинулась к Гарму. В это же время в республике проходил второй съезд Советов Таджикистана. Ликвидировать проникшую из Афганистана группу доверили Шапкину. Сам Шапкин в своих воспоминаниях «Храбрые пулеметчики», опубликованном в газете «Коммунист Таджикистана» 30 апреля 1939 года, рассказывал эту историю так. Примерно в полукилометре от Гарма дорога поднимается на небольшой перевал, вершина которого образует так называемые «Гармские ворота». Перевалив ворота, мы увидели не совсем обычную картину. Гарм был совершенно пуст. К воротам выдвигалась небольшая группа советских работников и красноармейцев. Тогда пулеметчика Тимошенко я послал на одну из сопок в сторону от Гарма, откуда было удобно обстреливать басмачей, а сам с двумя другими пулеметчиками и комиссаром Фединым пошел в атаку. За Гармом мы увидели уже отступающие в беспорядке басмаческие банды. Расстреливая их из пулеметов, мы нанесли им большие потери. Наших пулеметчиков нисколько не смутил огромный численный перевес противника. Через несколько часов я телеграфировал съезду, что Гарм освобожден. Своего коня Амброса к соревнованиям всегда готовил сам. Впрочем, генерал Шапкин не только воевал. Рожденный в семье донского казака, он был созидательным человеком, благодаря которому в Таджикистане было сделано много чего полезного. Например, по его указанию бойцы и командиры 7-й отдельной туркестанской кавалерийской бригады в свободное от службы время восстанавливали разрушенные в годы гражданской войны ирригационные сооружения, выделяли дехканам лошадей, помогали пахать землю и убирать урожай. По распоряжению Шапкина в тех кишлаках и поселках, где располагались гарнизоны, силами их личного состава строились начальные школы и медицинские пункты. Он организовал конную станцию на 15 плугов. По его инициативе в республике было организовано и несколько конезаводов, знаменитые Кокташские и Султанабадские конезаводы. Тимофей Тимофеевич лично объезжал территории конезаводов и держал над ними строгий контроль. Организованные под его руководством курсы трактористов для демобилизованных бойцов Красной Армии

командовать дивизией на Дальнем Востоке. Но в 1938 был снова переведен в Таджикистан, в родную, как он говорил, 20-ю таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. По воспоминаниям сослуживцев, Шапкин пользовался огромным авторитетом среди своих кавалеристов. К нему можно было обращаться по любому вопросу. Шапкин увлекался конным спортом и принимал участие во всех конно-спортивных праздниках, которые проводились в Душанбе. В период Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Шапкин командовал 4-м кавалерийским корпусом, сформированным в Таджикистане. 22 марта 1943 года Тимофей Шапкин скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в городе Батайск, находясь на командном пункте командующего фронтом Малиновского.

Богатое музыкальное искусство Азербайджана имеет многовековую историю развития. Первые сведения об этой музыке получены из ряда исторических памятников, обнаруженных при археологических раскопках на скальных рисунках Габустана и Гимигая. В достане Китаби Деде Гаргут VII века в произведениях Низами и Фузули содержится богатая информация о музыкальной жизни Средневековья, музыкальных жанрах и инструментах. В трактатах известных азербайджанских ученых Сафиадина Урмеви XIII век, Абдулгадира Марагаи XIV век, Мирзабека XVIII век, Мирмахсуна Наваба XIX век приведены сведения о высоком уровне развития музыкальной культуры и исполнительного искусства в период Средневековья, изучены теоретические проблемы азербайджанской музыки. Еще в начале нашего века многие думали, что из-за отсутствия совместной темперации в народных инструментах записывать азербайджанскую музыку на ноты будет невозможно. Данная проблема в развитии азербайджанского музыкального развития была решена только в начале XX века. Это решение говорит о влиянии азербайджанской музыки в общую систему мировой профессиональной музыкальной культуры.

12 января 1908 года в Баку состоялась премьера оперы Узеира Агаджибекова «Лейли и Меджнун». Спектакль заложил основу развития искусства национальной оперы и всего профессионального композиторского творчества Азербайджана. Эта опера, а также все оперы Узеира Гаджибекова, называющиеся мугамными операми и написанные до революции, «Шейх Санан», «Асли и Керим», «Рустам и Сохраб», «Шах Аббас» и «Хуршуд Бану», а также оперы «Ашу Гариб», Зульфикара Гаджибекова и «Шах Исмаил Муслима Магомаева»,

являются образцами национального творчества, глубоко вошедшими в историю музыки Азербайджана. Многие ценные стороны этих опер получили развитие в произведениях, написанных в последующие годы. Синтез национального музыкального стиля и профессиональной общеевропейской техники письма особенно активно проявил себя в произведении Узейра Гаджибекова «Аршин Малалан», прославившем в мире Азербайджан и

Уважаемые слушатели, сегодня мы расскажем об этом замечательном, известном азербайджанском и советском композиторе Узаире Гаджибекове.

Узаир Гаджибеков – всемирно известный азербайджанский советский композитор, дирижер, музыковед, публицист, драматург, педагог, общественный деятель, основатель современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы. Узаир Гаджибеков родился 18 сентября 1885 года в селе Акджабиди города Шуши. Родившись в Карабахе, который называли естественной консерваторией Азербайджана, в силу как своих генетических, так и развитых способностей, Узаир Гаджибеков обладал несомненным музыкальным талантом. Этот талант вкупе с его усилиями и трудоспособностью позволил достигнуть непревзойденных высот в искусстве и музыке. Творчество композитора оказало большое влияние не только на развитие культуры в собственной стране, но и на многих деятелей искусства за ее пределами.

Он является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, основателем Национальной композиторской школы, первого музыкального театра. Первая опера на Востоке тоже появилась благодаря именно ему. Он навсегда останется в истории и культуре всего азербайджанского народа. Уже в 13 лет он пел в сопроводительном хоре эпизода театральной постановки «Лейли» и «Меджнун». Узаир Гаджибеков успешно закончил медресе, поступил в учительскую семинарию в городе Горе. Там он быстро обучается игре на скрипке, виолончели, духовых инструментах. Именно там происходит его историческое знакомство с будущим композитором Муслимом Магомаевым-старшим. Учась в Горийской семинарии, Узаир женится на Малике Ханум Терегуловой, представительнице интеллигенции знатного рода Терегуловых, известного как в Азербайджане, так и в Грузии. Кстати говоря, его близкий друг Муслим Магомаев был женат на ее сестре. Имея свою семью, Гаджибеков всегда заботился о своих родственниках, опекал пятерых племянников, детей сестры, но, увы, своих детей у него не было. После семинарии Узаир Гаджибеков принимает решение начать преподавательскую деятельность. Благодаря прекрасному знанию языков он одновременно становится переводчиком в газете «Хаят» и работает в газете «Иршат». Но тяга к музыке не покидала его, он хотел развиваться дальше. Так Гаджибеков принимает решение уехать в Москву, где поступает на музыкальные курсы при Московском филармоническом обществе. Затем он переезжает в Санкт-Петербург, где успешно заканчивает консерваторию. Позже он решает заняться издательской деятельностью. С 1914 по 1918 годы руководит газетами «Эйни Игбал» и «Азербайджан». Одновременно занимается гастролями азербайджанских оперных артистов в иранские города Энзели и Решт. С приходом советской власти Узаир Гаджибеков избирается депутатом Бакинского совета депутатов трудящихся. В тот период он создает азербайджанскую тюркскую музыкальную школу, а после становится проректором Азербайджанской государственной консерватории. Любовь к творчеству и музыке, а также полномочия, которые он получил, позволили Гаджибекову создать оркестр народных инструментов.

Композитор является педагогом многих известных композиторов и музыкантов, среди которых Афросебят Бадалбейли, Саид Рустамов, Асаф Зейналы Шамси Бадалбейли, Ниази Джовджет Гаджиев, Тофи Кулиев, Кара Караев, Джангир Джангиров, Фикрет Амиров, Шафига Ахундова. Будучи с детства очень любознательным, он наравне с музыкальной деятельностью всегда занимался научной. Не случайно Гаджибеков является автором словарей, научных статей, сатиристических газетных статей, среди которых «Русско-тюркский» и «Тюркско-русский словарь политических, юридических, экономических и военных терминов». Теоретический труд под названием «Основы азербайджанской народной музыки».

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение Камрана Гасымова об этом великом композиторе.
1: Меня зовут Камран Гасымов, я представитель телевидения Реал ТВ Азербайджан. Что я могу сказать про Юзеля Гаджибекова? Он основоположник азербайджанской музыки. Он является одним из гигантов, титанов азербайджанской музыки. Он является первым автором первой оперы в Азербайджане «Лейли Мэджнун», которая была показана в 1908 году в Баку, в городе Баку. И с таким трудом он все добился, с таким трудом он фактически, у него были соратники, Мюслим Магомаев, его брат Зульфигар Гаджибейли был, потом его брат был Чейхун Хаджибейли, который он потом эмигрировался. Юзель Гаджибеков создал первый хор в Азербайджане, оркестр в Азербайджане. Он создал консерваторию, которую руководил до 1948 года, до кончины, до смерти. Юзель Гаджибеков является автором азербайджанского гимна. Гимн Азербайджана – это как бы его мелодия. Еще что могу добавить? Муж и жена – это оперетта. Он был колоссальным оперетто, писал потом «Аршим Малалан», «Олмасын Болсун», это не так, а так. Потом по его опереттам были сняты, значит, фильмы, азербайджанский фильм «Аршим Малалан» в 1945 году, который фактически покорил весь мир только из-за музыки. Автор ряд арии, потом партии. Он является как основоположником оперного театра. То есть он масштабный человек, и мы гордимся его наследием. В Азербайджане есть памятник. В Азербайджане каждый год мы проводим День музыки. Создал плеяду музыкантов. Многие музыканты Азербайджана, Кара Караев, Ниази, потом Кирет Амиров. Все композиторы Азербайджана считают его своим отцом. Хоть даже он напрямую не преподавал, но он является отцом, потому что отцом азербайджанской музыки. Каждый год 18 сентября у нас проводится День музыки в его честь. В 2021 году президент Илхам Алиев его бюст вернул в Шушу, потому что они были в Баку. У нас была такая традиция. Каждый год мы посещали эти бюсты и говорили, что когда-то мы будем это посещать Карабахе. Но сейчас, уже в 2021 году, президент Илхам Алиев, верховный командующий, эти бюсты вернул в Шушу. Сейчас он там, и уже почти как 2-3 года мы уже проводим там День азербайджанской национальной музыки перед его памятником, который много лет стоял в Баку, ожидал, чтобы когда
2: своего часа.
1: Он написал еще фельетоны, очень много. Он работал во время...
2: Он редактором
1: газеты «Азербайджан» был. Потом, после распада Первой Азербайджанской республики, когда уже по власти пришли большевики, он уже начал работать в Советском Союзе, но в благо своего народа. Он продолжил свой карьерный путь. После «Лейли Мэджнун» у него опять-таки был «Арват», потом «Мешади Ибад», который я вам говорил, «Олмасын Болсун», «Аршим Малалан», это оперетта. Это первая оперетта вообще-то в Востоке.
2: Романсы,
1: газели, арии, партии для оперы. Вообще, знаете, как мировомасштабный человек. Его музыка – это вечная. Он ассоциировал национальную музыку с европейской. Он все народные песни вводил в ноты. Это никто до этого не делал. Поэтому он считается основоположником азербайджанской музыки.

Уважаемые слушатели, это ария Аскера из оперетты «Аршин Малалан» в исполнении знаменитого Рашида Бейбутова.

Еще с детства Узейр Гаджибеков отличался своей добротой и душевностью. Таким он остался и до преклонных лет. Он с радостью помогал бедным, призывал людей к обучению и занимался благотворительностью. После Второй мировой войны его назначили директором Института искусств Академии наук Азербайджанской ССР. При этом возраст давал о себе знать, а развивающийся диабет сильно подкосил его здоровье. 23 ноября 1948 года от сердечной недостаточности композитора не стало. Могила Узейра Гаджибекова находится на аллее почетного захоронения в городе Баку. Композитор Ариф Мелейбеков вспоминает: «Тогда плакал весь народ, плакали люди всех национальностей, всех профессий, плакали маленькие и большие. Это был траур. Не по умершему, это было что-то другое».

0: А вы что рассказала нам о Гаджибекове, координатор культурного центра Бактрия Амальханум Гаджиева?
1: В России не только Россия говорят, да Пушкин наше все. То же самое я могу сказать про Узейра Гаджибекова. Узейр Гаджибеков – наше все, не только азербайджанцев, наверное, всего исламского мира. Потому что он во всем мусульманском мире очень знаменит, очень любим как композитор. Я на его биографии не хочу остановиться, потому что об этом, наверное, другие расскажут много. Просто хочу сказать, что он был основоположником азербайджанской профессиональной музыки. Он первым написал во всем исламском мире, первый написал первую оперу. Это была опера Лейли Меджнун по поэме Физули. Он первый написал профессиональную азербайджанскую оперу «Кюроглы». Эта опера его считается шедевром из всех его произведений, самой-самой такой, потому что на высоте эта опера. Но что касается Аршин Малалан, это даже о нем и говорить не надо, таджики очень любят это произведение. Хочу вам сказать, что с худой рахмати покойным ныне, увы, народный артист Таджикистана Шавкат Халил, мы с ним лет 20 мечтали, чтобы поставить этот Аршин Малалан на сцене нашего театра оперы и балета. И года 2 или 3 назад мы реализовали эту мечту. Получился очень прекрасный спектакль, который до сих пор, в общем, пользуется большим успехом. Ну, а с другой стороны, это понятно, потому что наша музыкальная культура с таджиками очень близки.
2: Взаимосвязаны,
1: близки, и друг друга мы хорошо понимаем. Другой факт из его жизни. Он первый создал первую профессиональную музыкальную школу в Азербайджане, которая теперь стала консерваторией Азербайджана, национальной консерваторией, которая носит его имя. Он был не только композитором, он был и композитором. Я бы сказала, он был и журналистом, он был главным редактором ежедневной газеты «Азербайджан». Он писал очень много сатирических материалов. Он писал очень много научных статей, научные сборники у него. Изучал очень глубоко все стороны азербайджанской музыки. Особенно азербайджанской народной музыки. Это его очень интересовало. Потому что, если посмотреть его оперы, во многих операх в основном это мугамы, это как у вас говорят, мако, мугамы поют. Может быть, еще поэтому его оперы так любимы во всем в этом исламском мире, не только в Азербайджане. А что касается его оперы, Аршин Малалан, ну, вы знаете, эта опера была поставлена, я не знаю, в 136 странах мира.
2: И нет человека, который...
1: Да, и введен на 80 с лишним языков мира. 4 раза ставили фильмы по Аршин Малалану. Один из них в Америке снимали. Даже в Америке имела бешеный успех эта оперетта.
2: То есть в чем секрет? Вот почему?
1: А вот в чем секрет? Наверное, опять-таки то, что он к национальному колориту подходит. Это же всегда интересно. Например, когда мне рассказывают, я не знаю, про каких-то, ну, узбеков, пусть будет, кыргызов, мне больше интересна их национальная культура, их национальная музыка, да? Угу. Чем вот, я не знаю, европеизированный. Сравним Душанбе сегодняшний и Душанбе тот еще с национальной архитектурой. Да. Наверное, вот этим можно и объяснить. Вот национальными
2: камнями. Самобытность. Да,
1: самобытность.
2: Неповторимость. Вообще, азербайджанская музыка, она уникальна, да, она неповторима. Когда ее слушаешь, думаешь, что-то вот изумительное. Вот я не могу вот ее просто слушать. Она и отличается от всех, и вместе с тем она и похожа на всех, вот, когда пор играет. Я стояла в горящей вашей горы, и там вот такой маленькой кафешке, и там специальные башуги, они стояли и играли вот только тор, да, больше ничего. Там можно было остаться на всю жизнь. Вот, все это так завораживает. Вот оно проникает. Видимо, и в этом есть эта душа азербайджанского
1: народа. Душа народа. И потом сам сюжет Аршин Малалан, это тоже взят из жизни композитора. Получилось так, что Рашид Бейбутова, дочка об этом пишет, Рашида ее звали. Мой дед, говорит, обладал прекрасным голосом. Но он не был певцом, он помогал своему отцу продавать ткани. И ходил с этой коробкой «Акшин Малалан». И, в общем,
2: как он, наш Шевдобьё.
1: Да, да, как наш Шевдобьё. В общем, подзывал этих модниц, чтобы они выбирали товары. И это врезалось в детскую память у Зейра Гаджибекова. И когда он вырос, он решил вот именно этот сюжет использовать. И что самое интересное, почти во всех операх он сам автор либретто этих опер, оперет. У него, значит, 7 опер и 3 опереты. А помимо этого, он же первый стал писать романс «Газели». «Сенсис», «Без тебя». Я обожаю эту вещь его.

0: Здесь сколько лет эта песня, да? Она бессмертная.
1: Да.
0: Каждый раз, когда читаю, как вы говорите, у меня это...
1: Мурашки.
0: Да. Много пишет он оратории, кантаты. У него очень большая композиторская школа. Почти все великие азербайджанские композиторы – это его ученики, начиная с Ниязи, Каракараев, Фикрат Амиров и так далее, и так далее. Бадалбейли. Они продолжали его путь. Но у тех композиторов тоже, наверное, свои ученики, которые продолжают и дальше эту музыку развивать. Так, Казыбеков также стал основоположником нового жанра камерной вокальной музыки. Вот как я сказала, романсы газели. Романсы газели, то, что я сказала. И то, что он дважды получил сталинскую премию. Был кавалер ордена Ленина. Это говорит о чем-то. Он был и депутатом много, он был общественным деятелем. Он первым в исламском мире создал музыкальный театр. И это первый композитор, вы знаете, что до него женские роли в этих произведениях в основном играли мужчины. Он первый композитор, который доверил роль, значит, женщине. Это была Шовкет Мамедова. Если вы помните, была такая превосходная певица, народная артистка СССР. Она пела в его опере. И потом, услышав ее голос, как она поет, он даже делает благотворительный концерт, чтобы собрать финансирование, чтобы она поехала на учебу в Италию. Угу. Понимаете, вот есть такие вот интересные моменты. Помимо этого, у него был, ну, он был, в общем-то, хоть сам вот часто не смеялся, но тем не менее сам был, любил очень розыгрыши. Однажды он на улице встречает одного знакомого. И вдруг смотрит, и второй знакомый подходит. Он сначала одному на ухо что-то прошептал, другому на ухо что-то прошептал. И те стоят, говорят между собой, кричат на всю улицу. Во весь голос. А он стоит так, усы свои крутит и улыбается. Оказывается, он обоим сказал, он туг на ухо, этому сказал, он туг на ухо, и вот они орут друг на друга. И только в конце они поняли, что их разыграли. А сам даже не смеется. Может, много было у него таких этих юмористических моментов. Пишет массовые песни, камерные, инструментальные произведения. Во время Великой Отечественной войны он много пишет кантаты, посвященных этой войне, о родине и так далее. Ну, патриотические песни. Ничего нету. Ну, я уже говорила, что он писал научные эти труды. И один из них, его теоретический труд «Основа азербайджанской народной музыки». И этот труд его был переведен на 3 языка и периодически все время переиздавался. То есть настолько это было полезно и музыкантам, и композиторам, и певцам, и так далее. Ну, вы знаете, в 2010 году отмечали 125-летие Узейра Гаджибекова не только в Азербайджане, а во всем мире. Это о чем-то говорит, что вот это...
1: ЮНЕСКО,
0: да, композитор с мировым именем, да. И тогда же состоялся международный музыкальный фестиваль, который назывался «Узейр Гаджибели». Но я еще раз могу повторить, что Узейр Гаджибеков – это наше все. И в музыке, и в науке, наверное, да, и в музыкальной науке, и в журналистике даже, и на научных трудах. Очень много он оставил после себя, очень большое наследие. Но, как вы говорите, к сожалению, детей у него не было. Наверное, ему некогда было этим заняться. Но зато вместо детей... Зато есть ученики. Последователи, ученики, которые с большой любовью вспоминают его, говорят о нем, память сохраняют. И, конечно же, я горжусь. Я соотечественница Узейра Гаджибели.

Узир Гаджибеков всегда любил экспериментировать, поэтому в своих работах соединял западные и восточные музыкальные стили. Так родились оперы «Лейли Меджнун» и «Шейх Санан». Он очень любил мугам. Именно в этом стиле были написаны «Рустам» и «Зухраб», «Шах Аббас» и «Хуршуд Бану», «Асли» и «Керем», «Гарун» и «Лейла». Но кульминацией его творчества стала опера «Кюроглу». Именно за нее он был удостоен сталинской премии. Эта опера сделала его популярным не только в СССР, но и на Западе. Как писал сам Узаир Гаджибеков, «Я поставил перед собой задачу создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Кюроглу – ашуг, и он воспет ашугами, поэтому превалирующим стилем в опере является стиль ашугов. Кюроглу есть все элементы, свойственные оперному произведению – арии, дуэты, ансамбли, речитативы, но все это построено на основе тех ладов, на которых строится музыкальный фольклор Азербайджана. Гаджибеков является автором 7 опер и 3 оперетт, среди которых «Муж и жена», «Не та, так это», «Аршин Малалан». Его творчеству также принадлежит незавершенная опера «Фируза». Одновременно Гаджибеков является основоположником уникального жанра камерной вокальной музыки – романса, газели. Так рождаются произведения «Сенсиз» и «Севгели Джанан». В Азербайджане по сей день считают Узаира Гаджибекова основателем азербайджанской оперной школы. Именно он является автором музыки гимна Азербайджанской республики. Он также является автором азербайджанских массовых песен, камерных и инструментальных произведений, а в годы Второй мировой войны пишет ряд патриотических композиций, среди которых «Добрый путь», «Родина и фронт» и другие. При жизни и после смерти Узаир Гаджибеков был удостоен множества наград. С 2009 года в Азербайджане проводится международный музыкальный фестиваль памяти Узаира Гаджибекова. В день рождения Узаира Гаджибекова отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. Стоит отметить, что построенный в 1977 году на верфи Володарска теплоход был назван именем Узаира Гаджибекова. Кроме этого, именем Узаира была названа Государственная премия Азербайджанской ССР. До сих пор его имя носит Азербайджанский государственный симфонический оркестр, а также учрежденная в Азербайджане Государственная премия за заслуги в области культуры. Узаир Гаджибеков является народным артистом Азербайджанской ССР и СССР, обладателем сталинской премии за оперу «Кюроглы» и за музыку к фильму «Аршин Малалан». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, а также многочисленными медалями. Незабвенная личность, служившая азербайджанской культуре и музыке на протяжении всей жизни, он перевел ноты свыше 300 народных песен, являлся автором многочисленных маршев, фантазий, песен и романсов, камерных и хоровых произведений. Он навсегда вошел в историю культуры азербайджанского народа как создатель первого на Востоке музыкального театра и первой консерватории. Главной причиной, которая сохраняет в памяти народа личность и творчество Узаира Гаджибекова, является его народность и гармоничное соединение этой народности с высоким профессионализмом. Узаир Гаджибеков, как никто, был близок к своему народу. В его произведениях выписаны народные мотивы. Он привнес в классический оркестр народные инструменты, а в музыку – народные жанры и стили. На 32-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2008 году было решено включить 100-летний юбилей оперы «Лейли и Меджнун» в список памятных дат ЮНЕСКО. Многие известные композиторы не раз восхищались творчеством Гаджибекова. Грузинский музыковед и критик Шалва Асланяшвили отзывается о композиторе следующим образом. В истории советской музыки Узербек Гаджибеков занял свое индивидуальное место, нашел свой путь, разработал свою музыкально-логистическую, музыкально-семантическую систему. Музыка Узербека Гаджибекова – это музыка необычайно сильных чувств, значительных мыслей и высоких идей.
Она всегда говорит о мужестве, воле, непокорности духа. Известный азербайджанский композитор, ученик Узейра Гаджибеков Фикрет Амиров говорит: «Бессмертный художник Узейрбек, создатель целой школы профессиональной азербайджанской музыки, всегда призывал нас изучать положительные качества музыкальной культуры других народов, извлекать из этого пользу для применения в деле развития национальной музыкальной культуры». Но известный азербайджанский композитор Кара Караев пишет: «Редко встречающееся сочетание мощного композиторского дарования с незаурядными данными драматурга давало возможность Узейру Гаджибекову выражать свои мысли и идеи в яркой художественной форме. Чудесная музыка являлась самым убедительным, самым страстным пропагандистом лучших передовых идей того времени, которые проникали в души слушателей, будили в них самые лучшие и возвышенные чувства». Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о Узейре Гаджибекове, всемирно известном азербайджанском советском композиторе, дирижере, музыковеде, публицисте, драматурге, педагоге, общественном деятеле, основателе современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы.

0: эфире радио «Овози Тучик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тучик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тучик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тучик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тучик».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Русского блока радио «Овозь Туджик». Сегодня для вас в эфире работают я, Фариду Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики Русского блока радио «Овозь Туджик».
0: В Москве представили резолюцию ООН о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели более 14 тысяч бесед и встреч с населением. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Перейдем к основным новостям. 22 июля в Москве на площадке Исполнительного комитета Содружества независимых государств чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшоглу Махмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-36 годы». Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества с участием представителей государств-участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов Содружества. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положениями резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было также отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Султанате Оман Зубайдулло Зубайдзода встретился с министром здравоохранения Султаната Оман доктором Хилалем бин Али бин Хилал Ас-Сабти. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Султанате Оман. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Оманом в сфере здравоохранения. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия между учреждениями здравоохранения двух стран, обмена профессиональным опытом, повышение квалификации специалистов отрасли и расширение прямых связей между соответствующими структурами. Также были рассмотрены вопросы подготовки документа о сотрудничестве в сфере здравоохранения и организации официальных визитов руководителей профильных ведомств. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных инициатив и развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели 14 011 бесед и встреч с населением. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода. По его словам, также было организовано 2333 выступления в средствах массовой информации, в их числе 932 телевизионных выступления и 713 радиопрограмм, а также 688 публикаций в прессе. Органы прокуратуры продолжают сосредотачивать деятельность на качественном выполнении конституционных обязанностей по обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов, укреплении законности и правопорядка, а также принимая необходимые меры для достижения еще более значимых результатов. В результате осуществления полезных и результативных мер, а также последовательной работы, органы прокуратуры достигли значительных результатов. Уровень преступности в Республике Таджикистан за первое полугодие текущего года снизился на 10,3%, сказал Хабибулло Вахидзода. Встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президентом Кыргызской республики по Баткенской области Мамыржаном Рахимовым состоялась 21 июля в Гулистоне. Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества, с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Было отмечено, что подписание Худжанской декларации о вечной дружбе главами государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 31 марта прошлого года в городе Худжанде, а также открытие символической стелы на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества. В Душанбе начались заседания президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики World Gymnastics, которые продлятся до 25 июля. Как сообщили Федерации гимнастики Республики Таджикистан, в заседаниях принимает участие президент Всемирной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания будут обсуждены важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развитие всех направлений гимнастики и расширение международного сотрудничества. Было также отмечено, что Таджикистан впервые принял у себя заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики. Это свидетельствует о высоком доверии международного спортивного сообщества и растущем влиянии Федерации гимнастики Республики Таджикистан на мировую арену. Перейдем к зарубежным новостям. Премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди завтра посетит Иран во главе правительственной делегации, где обсудят вопросы энергетики и ситуацию в регионе. Как передает Аль-Джазира со ссылкой на представителя правительства Ирака, отмечается, что визит состоится по официальному приглашению иранской стороны. По словам официального представителя правительства страны Хайдера Аль-Абуди, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы энергетики. Он также сообщил, что Ирак подписал США соглашение, предусматривающее в частности создание альтернативных маршрутов экспорта нефти. По словам Аль-Абуди, Ирак совместно с американскими компаниями разработал планы альтернативных экспортных маршрутов для обеспечения безопасности поставок нефти на фоне войны, повлиявшей на ситуацию в Ормузском проливе. Ирак восстановил свою силу, не входит ни в одну конфликтующую ось, отвергает вмешательство во внутренние дела других государств и расширяет внешнее политическое сотрудничество, руководствуясь своими экономическими интересами, добавил он. На востоке Афганистана в результате наводнений, вызванных ливнями, погибли более 40 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщила ООН. Отмечается, что десятки людей пострадали, также есть пропавшие без вести. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, общественным зданиям и коммерческим объектам. Оценка масштабов разрушений продолжается. Гуманитарные организации ООН совместно с партнерами проводят оценку потребностей пострадавшего населения и готовят меры реагирования. В приоритетном порядке планируется предоставить временное жилье, продовольственную помощь, медицинские услуги, предметы первой необходимости и психосоциальную поддержку. В Японии с тепловым ударом в больницы были доставлены 10 857 человек за прошлую неделю. Как сообщает NHK World Japan, об этом заявили в Агентстве по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии. Из них 14 человек умерли, 4382 госпитализированы с тяжелыми или умеренными симптомами. Отмечается, что число доставленных в больницу на прошлой неделе вдвое превышает показатель предыдущей недели. Согласно прогнозам, экстремальная жара сохранится по всей стране. Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тысяч карат, или же 2,2 килограмма. Как передает Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы, пурпурно-красный камень исключительно крупный и редкий, сказано в сообщении. Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тысяч карат, найденный в 1996 году. Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня. В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за 30,33 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Женеве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.
3: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.

культура Таджикистана – это изящное и спокойное восточное миропонимание. Во все времена таджики были привержены созиданию и творчеству, науке и просвещению, почитали независимость и добрососедское существование, как горные вершины, сохраняя гордость и стойкость во все времена. Корни культуры Таджикистана уходят в глубокую древность. На территории Таджикистана сохранились остатки поселений 6-5 веков до нашей эры, глинобитных и сырцовых укреплений, найденных художественные изделия из металла, камня, терракоты первого тысячелетия до нашей эры. Раскопки города Пинджикента открыли миру жилые культовые постройки, замечательные монументальные росписи, скульптуры, относящиеся к периоду формирования феодализма. Это 7-8 века. Наиболее значительные и сохранившиеся архитектурных памятников великого наследия Таджикистана являются мавзолеи 11-14 веков, находящиеся в селении Саят, мавзолеи Мазори-Шариф. Саят, или по-местному Сайот, селение в Южном Таджикистане. Оно расположено в 6 километрах к югу от районного центра Шартуз. Известно оно живописными руинами архитектурного ансамбля Хаджа-Машат, возведенного в X-начале XII веков. Сохранились две кубические купольные постройки типа мавзолеев с узорной кирпичной кладкой, связанные сквозными сводчатыми проходами. К ним же относятся и памятники Гисарской долине, мечеть Вура-Тюбе 15 века. Наличие мечети – свидетельство исповедуемой религии – ислама. Однако до прихода арабов в начале 13 века нашей эры основными религиозными культами были зороастризм, манихейство, буддизм и индуизм. Со временем все названные выше верования были постепенно вытеснены исламом. После разделения ислама на суннизм и шиизм таджикам было выбрано первое направление. Религия таджиков определила их стремление к познанию мира через науку, литературу. Таджикский народ на протяжении тысячелетий бережно, как самое дорогое достояние, хранил свой язык, передавая его из поколения в поколение. «Что ты горюешь о мире? Вставай, веселей, освободись и постылую клетку разбей. Полы души отряхни от осевшего праха, ветром лети, где захочешь, по воле своей». Это строчки Авза Кошони. Во времена арабского ига завоеватели приложили немало усилий, чтобы уничтожить язык покоренного таджикского народа – дари. Однако после длительной и героической борьбы язык дари вновь обрел былую значимость. На нем были созданы немеркнущие шедевры художественной литературы, научные трактаты и поэтические диваны, сборники неувядающей поэзии Востока. «Зачем рожден? Живешь ты для чего? Осмысли назначение своего, раздумывай. Иначе ты, скотина, в своем загоне только и всего».

период расцвета культуры Таджикистана, развития науки, литературы, укрепления государственных устоев приходится на время правления династии Саманидов и в особенности одного из самых выдающихся ее представителей Исмаила Сомуни. Благоприятные условия для развития науки и культуры Таджикистана стали почвой, на которой расцвел талант целой плеяды великих ученых, поэтов, государственных деятелей. Лучшие сыны народа, цвет нации, собирались во дворце Саманидов, с которым связан золотой век развития таджикской цивилизации. Сегодня не только таджики, но и все человечество гордится именами родоначальника персидско-таджикской литературы Рудаки, ученых Авиценны, Фирдоуси, всего знаменитой героической поэмы Шахнаме, мудрого визиря Баал-Ами. Золотыми буквами вписаны в летопись человечества имена Саади, Хофиза, Джалалиддина Балхи, Носира Хисрова и многих других. Трудно представить такие науки, как астрономия, математика, естествознание, философия без величайших открытий и достижений Омара Хайяма, Аль-Бируни, Аль-Харазми, Имама Тирмизи, Закария, Розии, Фаруби и других. Продолжателем традиций древних и одновременно основателем новой таджикской литературы стал Садриддин Айни, осветивший различные аспекты истории, социальной, политической и культурной жизни своего народа. Современную культурную жизнь Таджикистана невозможно представить без Государственного театра оперы и балета имени Айни, Таджикского театра драмы имени Лахути, Русского драматического театра, Академии наук, государственных университетов, исторических музеев, музеев изобразительных искусств, ботанических садов. Таджики – народ, сохраняющий национальные традиции в быту, одежде, еде. Наряду с современной европейской одеждой таджики по праздникам ходят в национальных одеждах, мужчины в вышитых халатах и тюбетейках, а женщины в цветных вышитых платьях со штанами. Обязательно косынка, покрывающая голову, а в Навруз и на свадьбы девушки по-прежнему заплетают по 40-60 косичек. Собираясь за дастарханом, предпочитают национальные блюда, такие как чак-чак, форель по-вахшски, калапуча и другие не менее вкусные яства. Даже в самом малообеспеченном доме гости встречают богатым дастарханом, уставленным всевозможными красиво украшенными лаганами и пиалами, вазами и блюдами, наполненными горками из фруктов и овощей. Гостеприимность – главная черта народов красивого и неповторимого края Таджикистана. В выборе друзей остерегайся, на падаль словно коршун не бросайся, как дива сторонись не человека, и всюду человеком оставайся.

Уважаемые слушатели, пришло время поговорить о климате. Центральную Азию накрыла экстремальная жара. Как ее переживают в странах региона? В Таджикистане и Кыргызстане сообщают о перебоях со светом. В Узбекистане ограничили работы на улице, а в Казахстане высокая температура.

до плюс 46 градусов. На 20 июля в Бухтаре и Кулябе прогнозировалось до плюс 48 градусов. Душанбе 17-18 июля максимальная температура составляла около плюс 43 градусов. На 20 июля синоптики прогнозировали до плюс 44 градусов. 16 июля новые температурные максимумы были зафиксированы в других городах Центральной Азии. В Туркменабаде воздух прогрелся до плюс 47,6 градусов. В Самарканде и Фергане температура достигла плюс 42,5 градусов. В Сырдарье плюс 44,6. В Бишкеке плюс 43,2. А в Шымкенте плюс 45 градусов. В Душанбе и других районах Таджикистана в последние дни участили жалобы жителей на перебои с электричеством. Подобные сообщения поступали из других населенных пунктов страны. По словам жителей, в отдельных районах происходили перегрев и повреждение кабелей. В жаркую погоду также увеличивается использование кондиционеров, холодильников и вентиляторов, что повышает нагрузку на электросети. Общей официальной информации о масштабных отключениях и причинах каждого случая нет. Судя по сообщениям жителей, речь идет о локальных перебоях. О введении массовых ограничений на подачу электроэнергии официально не сообщается. На рынках и других местах с большим количеством посетителей принимают дополнительные меры. В частности, на рынке Корвон и некоторых других открытых торговых площадках устанавливают кулеры с холодной питьевой водой для продавцов и посетителей. Государственная инспекция труда Узбекистана направила всем хокимиатам страны предписание о защите работников служб благоустройства, которые трудятся на открытом воздухе. Работы, способные создать угрозы жизни и здоровью сотрудников, необходимо временно приостанавливать с 10:00 до 17:00. Работодателям поручено установить гибкий график, обеспечить сотрудников питьевой водой и средствами индивидуальной защиты, также организовать места для отдыха в тени. К работе запрещено допускать людей, которые не прошли обязательный медицинский осмотр или были признаны непригодными по состоянию здоровья. Госинспекции труда отметили, что при температуре воздуха от плюс 36 градусов работа под открытым небом относится к крайне опасным условиям труда. Плановые работы рекомендуется проводить с 10:00 или после 17:00. Если сократить их продолжительность, установить специальный режим труда и отдыха, обеспечить сотрудников водой, аптечками и средствами защиты от солнца.

В отдельных районах Бишкека и Чуйской области из-за аномальной жары начали временно отключать электричество. По данным национальной электрической сети Кыргызстана, потребление достигло рекордного уровня, а оборудование работает с максимальной нагрузкой. Перерывы в подаче электроэнергии могут длиться до 2 часов. Компании пояснили, что такие меры необходимы для защиты оборудования и предотвращения крупных аварий. Днем ранее масштабное отключение затронуло Бишкек и несколько областей страны. В отдельных районах столицы возникли перебои с водой и связью, остановились лифты и не работали светофоры. Причиной стало аварийное отключение 2 высоковольтных линий.

Высокая температура привела к повреждению автомобильных дорог в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях Казахстана. На цементно-бетонных трассах обнаружили 6 участков с температурными деформациями. Для проведения ремонта были направлены дорожные бригады и специальная техника. В КазАвто Жуле пояснили, что при экстремальной жаре поверхность цементно-бетонного покрытия может нагреваться до плюс 60-70 градусов и выше. Из-за этого в бетонных плитах возникает внутреннее напряжение и деформации. Все обнаруженные повреждения устранили. Дорожные службы продолжают круглосуточно контролировать

Тем временем врач Али Суфиев говорит, что при температуре на рабочем месте выше допустимой, продолжительность пребывания сотрудника должна быть ограничена. Особенно опасно работать в полдень людям, находящимся под палящим солнцем, например, строителям и работникам сельского хозяйства. Рабочий день следует начинать раньше, а обеденный перерыв увеличивать, отметил специалист. Но, по словам начальника гидромедцентра Агентства по гидрометеорологии Таджикистана Джемили Байдулаева, температура около плюс 40 градусов в июле является нормой для долинных районов страны. Повышение температуры выше 40 градусов 5-6 раз в месяц для центральных и северных долинных районов Таджикистана также считается нормой. Если такая температура держится 4-5 дней, ее уже можно считать аномальной, отметил специалист. Байдулаева также пояснила, что температуру воздуха измеряют в тени. Термометры, установленные под солнцем, рядом с раскаленным асфальтом или автомобильными дорогами, могут показывать более высокие значения и не отражать фактическую температуру воздуха.

0: Уважаемые слушатели, ну а дальнейшая программа продолжит эту интересную тему.
1: Глобальное потепление. Если увеличение средней глобальной температуры на 1,5 градуса и выше станет необратимым, это приведет к катастрофическим последствиям для планеты и ее обитателей. Рекордно теплые годы обычно совпадали с природным феноменом Эль-Ниньо, как это было в 2016 году. Но сейчас мы переживаем феномен Ля-Нинья, который обычно ведет к снижению глобальной температуры. Однако в этом году его было недостаточно для того, чтобы остановить жару. Несмотря на Ля-Нинью, в этом году уже наблюдается почти рекордная жара, сравнимая с предыдущим рекордом 2016 года. Последствия изменения климата, в том числе экстремальная жара, масштабные лесные пожары, наводнения, ураганы, лишь усугубляют тяжелую ситуацию и увеличивают нагрузку на систему общественного здравоохранения. Мы наблюдали экстремальную температуру на суше, на море, особенно в Арктике. Лесные пожары охватили обширные территории в Австралии, Сибири, на западном побережье США и Южной Америки. А клубы дыма заволокли всю планету. Мы стали свидетелями рекордного числа ураганов Атлантики, включая беспрецедентные ураганы 4-й категории в Центральной Америке. В докладе Всемирной метеорологической организации сообщается, что температура воды в Мировом океане выросла до рекордного уровня. Волны жары наблюдались в этом году на 80% его территории. Глобальное потепление ведет не только к увеличению температуры, но и к повышению кислотности воды, поскольку океан поглощает значительную долю выбросов углекислого газа. А это наносит серьезный ущерб морским экосистемам. Сокращение выбросов парниковых газов, концентрация углекислого газа в атмосфере по-прежнему очень высокая. Климатические изменения на Земле могут носить не только постепенный характер, но, к сожалению, возможен и катастрофический сдвиг, который потребует чрезвычайных, в том числе военных мер реагирования. Как утверждают эксперты, глобальные климатические изменения способны полностью дестабилизировать политическую обстановку на планете. В числе правдоподобных упоминаний такие сценарии, как голод в Европе и соперничество ядерных держав из-за скудных водных ресурсов. В своих прогнозах авторы Питер Шварц и Дуглас Рэндалл исходят из возможности того, что в результате природных сдвигов по совершенно иным законам начнет внезапно жить мировой океан. Европа, Азия, Северная Америка лишатся тогда привычного тепла, а в южном полушарии, наоборот, станет жарче. По словам ученых, Земля уже пережила нечто подобное 8200 лет назад. Человечеству известно, в частности, совсем недавно происшедшее по историческим меркам явление «малое оледенение». Оно продолжалось примерно с 1300 по 1850 год. Из-за ухудшившихся погодных условий европейцам пришлось покинуть Гренландию, увялая цивилизация викингов. Лишь с 1315 по 1319 год голод выкосил десятки тысяч людей, подчеркивается в докладе. А ведь тогда человечество было куда малочисленнее. Несмотря на гигантский рост научно-технической вооруженности, человек и теперь крайне уязвим перед силами природы. Население Земли огромно, причем значительная часть его живет в нищете, а также в районах, рискованных с природной точки зрения. В случае, если случится катастрофическое изменение климата, в качестве основных опасностей представляет нехватка продовольствия, воды, стратегических ископаемых и, в последнюю очередь, нефти. Все это создает почву для разногласий. Неизбежно представляется предсказателем и распространение болезней. Поскольку в мире насчитывается всего 5 или 6 ключевых зернопроизводящих регионов, это США, Австралия, Аргентина, Россия, Китай и Индия, говорится в документе, излишков при глобальных поставках продовольствия оказывается недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия суровых погодных условий одновременно в ряде регионов, разве что в 4-5. О работе в нашем регионе рассказывает специалист по климату Жанна Бабагалиева.
2: Меня зовут Жанна Бабагалиева, являюсь специалистом программы изменения климата и устойчивая энергетика регионального экологического центра Центральная Азия. Мы сейчас начали реализацию проекта Come4SB. Это программа по адаптации к изменению климата и обеспечению его последствий в бассейне Аральского моря. Мы РЭЦА реализует региональный экологический центр реализует региональный компонент во всех 5 странах Центральной Азии. В рамках него мы сейчас начали проводить климатическое и гидрологическое моделирование, то есть то, как будет сток воды изменяться в зависимости от изменения климата, климатических факторов, то есть это изменение температуры воздуха. Я, соответственно, pre-conference session показывала основные результаты этого гидрологического моделирования, какую методологию мы использовали для моделирования и как будет меняться сток воды на примере реки Исфара. Это трансграничная река. Вот. Ну и, естественно, мы также обменялись информацией, данными с другими международными организациями, которые также заинтересованы в гидрологическом моделировании у нас здесь, в Центральной Азии. Также в наших результатах заинтересовались представители сельскохозяйственного сектора, которые непосредственно заинтересованы именно в этих прогнозах для планирования своих хозяйственных культур. А также мы вели переговоры с академическими сектором, так как сейчас мы хотим разработать программу по гидрологическому моделированию и внедрить его в курс гидрологии уже в высших учебных заведениях во всех транзиатских странах.
3: Жан, вы сказали моделирование. Вот я так поняла, вы знаете, что нас ждет в будущем и что же нас ждет? Вот как вы, я так поняла, что вы это промоделировали, увидели, узнали?
2: Да, на примере реки Исфара я могу сказать, мы выбрали, получается, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные периоды. Краткосрочные – это до 2030 года. При различных сценариях изменения климата мы выбрали несколько сценариев, получается. И при этом даже при наименьшем риске изменения климата это будет влиять на сток реки. В основном это сдвиг сезонности. То есть если у нас паводки начинались в мае, в апреле, в мае, то сейчас они начнутся раньше, в марте. Причем объем воды будет увеличиваться весной и сокращаться ближе к осени. То есть больше, чем на том уровне, который сейчас есть. Да? Также идет сдвиг осеннего периода, то есть сдвиг сезонности, сокращение воды, более ранний период. Если раньше, например, межень у нас начиналась в сентябре, то сейчас она уже начнется в августе. Вернее, не сейчас, а спустя 20 лет. К 2030 году, да. И это при том, что это при наименьшем риске изменения климата. Естественно, при умеренном изменении климата и при наихудшем сценарии изменения климата это будет еще больше увеличиваться. То есть эти изменения будут еще больше.
3: Я боюсь даже спрашивать, а что же в долгосрочной перспективе нас ждет тогда, если вы это в ближайшем будущем так. Что нужно сделать, как вы думаете? Как адаптироваться к таким изменениям хотя бы?
2: Да, в первую очередь, конечно, для того, чтобы адаптироваться, мы должны конкретно знать, насколько режим реки будет меняться. И это нужно провести во всех, можно сказать, реках, которые непосредственно используются для сельскохозяйственных угодий. Да? Сейчас мы проводим с национальными уже гидрометслужбами. Мы сейчас с ними совместно работаем. Мы с ними тренинг проводим, как проводить это моделирование, использовать уже наблюдаемые данные. Затем в будущем уже нужно, конечно, работать непосредственно с представителями сельскохозяйственного сектора. Естественно, здесь должны вовлекаться и представители государственной службы, то есть это Министерство сельского, это Министерство водного хозяйства. Также непосредственно сами пользователи этой воды, да? Они должны в своем планировании, то есть ежегодное планирование потребления воды в реке, да, все это должно быть научно обосновано. То есть они должны учитывать уже в своих стратегиях, в своих планах все эти изменения. Это одно из рекомендаций. Второе, конечно, к сожалению, у нас особенно в сельском регионе очень низкая осведомленность того, что вообще изменение климата есть и как оно влияет.
3: Происходит.
2: Да, что оно происходит и имеет уже тенденцию, то есть к росту, да, что это влияет именно на водные ресурсы, от которых они зависимы. То есть это повышение осведомленности. То есть сельское население уже должно понимать, насколько большие риски для них, да. Они должны уже понимать, а какие адаптационные меры они могут предпринять. То есть Здесь еще должно быть дополнительное тиранжирование. То есть здесь идет комплексный подход. Какие виды сельскохозяйственных культур они выращивают, какое у них земледелие, поливное, багарное. То есть здесь комплексный подход, и должны быть разработаны конкретные адаптационные меры для отдельного региона. Ну вот это одна из таких.
3: А вот что вы можете сказать вот в глобальном масштабе? Все-таки что происходит с климатом? И эти несчастные 2 градуса все-таки прибавляются?
2: Да, прибавляется, но нужно понимать, что все равно изменение температуры воздуха, она всегда будет разниться в разных регионах. У нас всегда идет природная зональность различная. То есть, если, например, в тропиках там будет повышаться выпадение осадков, то есть будет еще, то есть у них и так там получается больше, то в равнинных территориях и более отдаленных от моря территориях, например, в частности, это в Центральной Азии, да, то там будет больше повышаться засуха, да. И здесь, особенно в Центральной Азии, уже была оценка проведена, где наиболее уязвимые территории. Центральная Азия одна из самых уязвимых территорий, потому что здесь у нас уже проявляется тенденция изменения климата. Ну, на примере в Казахстане, по статистике, да, по данным гидрометстанции, в прошлом году изменение в некоторых регионах Казахстана до 1 градуса идет тенденция. То есть уже идет изменение климата. Изменение, вернее, от температуры атмосферного воздуха. Да? То есть в горной территории это уже другая территория. Здесь у них свой микроклимат. Здесь уже все будет по-другому смотреться. То есть, и, соответственно, последствия изменения климата в разных регионах будут различаться. Когда мы все вместе собираемся на таких вот больших ивентах, обсуждаем вопросы, проблемы изменения климата, проблема водного хозяйства, сельского хозяйства, да, и когда собираются разные эксперты из разных областей, получается, различные сообщества, да, то есть это представители государства, лица, принимающие решения, для которых тоже ключевым является, и на основе, получается, научных исследований. Здесь представители академии, они уже показывают свои результаты исследований, то есть как совместно работать, да. Далее, здесь представители бизнес-сектора, которые тоже заинтересованы, потому что их бизнес основан, ну, к примеру, на том же сельском хозяйстве. То есть для них важно, как планировать свою дальнейшую работу, да, выгода от урожайности, да, это все тоже взаимосвязано. Здесь также у нас представлены международные организации, организации-доноры, которые заинтересованы внедрять новые технологии, которые показывают нам наилучшие практики. Это обмен опытом между странами Центральной Азии. Мы знаем, что одна страна уже применяет какие-то адаптационные меры, да, к примеру, другая страна пока еще только начинает. И чтобы не ошибаться, то есть не наступать, грубо говоря, на одни и те же грабли, можно получить уже тот опыт, который, например, соседняя страна уже имеет, обменяться опытом и уже более эффективно разрабатывать те же стратегии, планы.
3: Учиться на чужих ошибках.
2: Да, учиться на чужих ошибках.
3: Спасибо за интересный разговор.

0: Сегодня можно с уверенностью сказать, что и государство, и крупные корпорации осознали необходимость инвестирования в возобновляемые источники энергии с целью сохранения экологии Земли и предотвращения глобальных изменений климата. Как результат, очевидно, резкое повышение эффективности солнечной энергетики, а также не ослабевающая активность разработки электрических гибридных водородных двигателей. Концепция умной энергетики активно разрабатывается и внедряется не только за рубежом, но и в России, в странах СНГ. В условиях, когда ООН, национальные правительства и обычные граждане осознают проблему изменения климата, ключевым фактором положительного развития является увеличение инвестиций, считают многие финансисты.
1: Меня зовут Криста Пикат, я директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы. Я по Казахстану, Киргизстану, Таджикистану и Узбекистану. 2013 года мы организуем регулярно, предлагаем площадку для обмена опытами, экспертами. И это как продолжение этой работы. Первая сессия нашей мероприятия была, где у нас были доклады из разных стран Центральной Азии. И все-таки мне кажется, что очень много уже было сделано, и это цель 6, которая касается воды в рамках агенду по устойчивому развитию. Там уже очень точные детальные индикаторы являются. Я думаю, что это тоже помогает странам понимать, какие аспекты важные учитывать. Конечно, один из таких больших вызовов из-за изменения климата. Поэтому мы решили говорить о изменении климата, потому что это имеет влияние на всю нашу жизнь. Да. И, конечно, водные ресурсы тоже. И то, что мы маловато знаем о того, мы знаем, что Центральная Азия один из регионов, который будет страдать, потому что мы знаем, что импакт климатических изменений большинство видится и чувствуется в таких зонах, как горные зоны и так дальше. Поэтому Центральная Азия, конечно, тоже тронута. Мы одновременно слишком мало знаем, что именно будет происходить и какие изменения будут в нашей жизни, какие изменения будут на водные ресурсы, ледники и так дальше. Поэтому один из таких все-таки разных рекомендаций — это что надо обмениваться опытом, надо больше партнерства, надо больше сотрудничества между странами.
0: В заключение можно сказать, что климат нашей планеты планомерно меняется, как это происходило на протяжении миллионов лет в силу самых разных причин. К современным изменениям приложил руку и человек. Иногда может показаться, что выводы одних наблюдений ученых противоречат другим. Но в целом они иллюстрируют одну и ту же картину глобального потепления.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
2: В Москве представили резолюцию ООН о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели более 14 тысяч бесед и встреч с населением. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Перейдем к основным новостям. 22 июля в Москве на площадке Исполнительного комитета Содружества независимых государств чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшоглу Махмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-36 годы». Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества с участием представителей государств-участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов Содружества. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положениями резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было также отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Султанате Оман Зубайдулло Зубайдзода встретился с министром здравоохранения Султаната Оман доктором Хилалем бин Али бин Хилал Ас-Сабти. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Султанате Оман. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Оманом в сфере здравоохранения. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия между учреждениями здравоохранения двух стран, обмена профессиональным опытом, повышение квалификации специалистов отрасли и расширение прямых связей между соответствующими структурами. Также были рассмотрены вопросы подготовки документа о сотрудничестве в сфере здравоохранения и организации официальных визитов руководителей профильных ведомств. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных инициатив и развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения. В целях пропаганды законодательства сотрудники прокуратуры провели 14 011 бесед и встреч с населением. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода. По его словам, также было организовано 2333 выступления в средствах массовой информации, в их числе 932 телевизионных выступления и 713 радиопрограмм, а также 688 публикаций в прессе. Органы прокуратуры продолжают сосредотачивать деятельность на качественном выполнении конституционных обязанностей по обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов, укреплении законности и правопорядка, а также принимая необходимые меры для достижения еще более значимых результатов. В результате осуществления полезных и результативных мер, а также последовательной работы, органы прокуратуры достигли значительных результатов. Уровень преступности в Республике Таджикистан за первое полугодие текущего года снизился на 10,3%, сказал Хабибулло Вахидзода. Встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президентом Кыргызской республики по Баткенской области Мамыржаном Рахимовым состоялась 21 июля в Гулистоне. Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества, с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Было отмечено, что подписание Худжанской декларации о вечной дружбе главами государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 31 марта прошлого года в городе Худжанде, а также открытие символической стелы на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества. В Душанбе начались заседания президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики World Gymnastics, которые продлятся до 25 июля. Как сообщили Федерация гимнастики Республики Таджикистан, в заседаниях принимает участие президент Всемирной Федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания будут обсуждены важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной Федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развития всех направлений гимнастики и расширения международного сотрудничества. Было также отмечено, что Таджикистан впервые принял у себя заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной Федерации Гимнастики. Это свидетельствует о высоком доверии международного спортивного сообщества и растущем влиянии Федерации Гимнастики Республики Таджикистан на мировую арену. Перейдем к зарубежным новостям. Премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди завтра посетит Иран во главе правительственной делегации, где обсудит вопросы энергетики и ситуацию в регионе. Как передает Аль-Джазира со ссылкой на представителя правительства Ирака, отмечается, что визит состоится по официальному приглашению иранской стороны. По словам официального представителя правительства страны Хайдера Аль-Абуди, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы энергетики. Он также сообщил, что Ирак подписал США соглашение, предусматривающее в частности создание альтернативных маршрутов экспорта нефти. По словам Аль-Абуди, Ирак совместно с американскими компаниями разработал планы альтернативных экспортных маршрутов для обеспечения безопасности поставок нефти на фоне войны, повлиявшей на ситуацию в Ормузском проливе. Ирак восстановил свою силу, не входит ни в одну конфликтующую ось, отвергает вмешательство во внутренние дела других государств и расширяет внешнее политическое сотрудничество, руководствуясь своими экономическими интересами, добавил он. На востоке Афганистана в результате наводнений, вызванных ливнями, погибли более 40 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщила ООН. Отмечается, что десятки людей пострадали, также есть пропавшие без вести. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, общественным зданиям и коммерческим объектам. Оценка масштабов разрушений продолжается. Гуманитарные организации ООН совместно с партнерами проводят оценку потребностей пострадавшего населения и готовят меры реагирования. В приоритетном порядке планируется предоставить временное жилье, продовольственную помощь, медицинские услуги, предметы первой необходимости и психосоциальную поддержку. В Японии с тепловым ударом в больницы были доставлены 10 857 человек за прошлую неделю. Как сообщает NHK World Japan, об этом заявили в агентстве по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии. Из них 14 человек умерли, 4382 госпитализированы с тяжелыми или умеренными симптомами. Отмечается, что число доставленных в больницу на прошлой неделе вдвое превышает показатель предыдущей недели. Согласно прогнозам, экстремальная жара сохранится по всей стране. Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тысяч карат, или же 2,2 килограмма. Как передает Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы, пурпурно-красный камень исключительно крупный и редкий, сказано в сообщении. Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тысяч карат, найденный в 1996 году. Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня. В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за 30,33 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Женеве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.
3: История моего Таджикистана.

Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? Генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин, имя которого до недавних пор носила одна из центральных улиц Душанбе, такую честь получил не просто так. Будучи донским казаком, он основал в нашей столице ипподром, построил несколько конезаводов, конных станций, сформировал и командовал знаменитой 20-й таджикской горно-кавалерийской дивизией и сделал для Таджикистана еще много чего полезного. А еще история Шапкина до боли похожа на историю другого знаменитого казака, только литературного, Григория Мелехова из «Тихого Дона».

Тимофей Тимофеевич Шапкин – потомственный донской казак. Он родился в 1885 году на хуторе Семимаечном Донского округа. После 3 лет учебы в сельской школе на хуторе Грушевском продолжил учиться уже в гимназии города Грушево-Александровка. Потом был призван на военную службу. Проходил ее в одной из самых подготовленных элитных казачьих частей – 5-й сотни 8-го Донского полка, расквартированного в Одессе. Его называли «прирожденным военным». Военная служба давалась ему легко. В 1907-м, сдав все экзамены на «отлично», он по окончании полевой школы получил звание младшего урядника, а буквально через год становится вахмистром. Вахмистром своей сотни. Во время Первой мировой войны Шапкин был на фронте с самого ее начала. За проявленное мужество был награжден сразу 3 георгиевскими крестами и георгиевской медалью. Как особо отличившегося в военных действиях, командование армии направило его в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Окончив его, он продолжал воевать в должности командира сотни. После революции в 1917-го полк Шапкина был разоружен и распущен по домам. Тимофей Тимофеевич тоже вернулся домой, на Дон. И то, что он увидел, потрясло Шапкина. С казачеством советская власть не церемонилась. Тогда Шапкин вступил в ряды добровольческой армии Деникина. На стороне белых он командовал казачьей бригадой, участвовал в рейде военачальника царской армии генерал-лейтенанта Мамонтова по красным тылам, нанеся ряд поражений коннице самого Буденного. Но в 1920 году случилось что-то, о чем советские источники тех лет пишут примерно так. Переосмыслив ситуацию, осознав правое дело большевиков, Шапкин оставил армию Деникина. Об этом в своих мемуарах писал и Буденный. В марте 1920-го под станицей Кореневской сложила оружие и прекратила сопротивление казачья бригада 3-полкового состава под командованием Шапкина. Эту бригаду, конечно, расформировали, но вот самому Шапкину вдруг доверили эскадрон. Чуть позже, во время очередных сражений, был тяжело ранен командир полка, и Шапкину было поручено принять соединение под свое командование. Когда он подъехал к строю и поздоровался, на его приветствие никто из красноармейцев не ответил, как бывшему белому офицеру. Тогда Шапкин слез с коня и, взяв на кончик шашки землю, съел ее, что по казачьему обычаю означало доказательство преданности родине.

Шапкин был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Справка из личного дела Тимофея Шапкина. Среди наград указан орден Трудовое Красное Знамя Таджикской ССР. В Таджикистан Шапкин попал в 1926 году. В республике все еще сопротивлялись новой власти, и генерала направили сюда для наведения порядка. Здесь он принял командование 7-й отдельной туркестанской бригадой, позже преобразованной в 20-ю таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. В апреле 1929 года была нарушена государственная граница. На территорию Таджикистана из соседнего Афганистана проникла вооруженная группа, которая двинулась к Гарму. В это же время в республике проходил второй съезд Советов Таджикистана. Ликвидировать проникшую из Афганистана группу доверили Шапкину. Сам Шапкин в своих воспоминаниях «Храбрые пулеметчики», опубликованных в газете «Коммунист Таджикистана» 30 апреля 1939 года, рассказывал эту историю так. Примерно в полукилометре от Гарма дорога поднимается на небольшой перевал, вершина которого образует так называемые «Гармские ворота». Перевалив ворота, мы увидели не совсем обычную картину. Гарм был совершенно пуст. К воротам выдвигалась небольшая группа советских работников и красноармейцев. Тогда пулеметчика Тимошенко я послал на одну из сопок в сторону от Гарма, откуда было удобно обстреливать басмачей, а сам с двумя другими пулеметчиками и комиссаром Фединым пошел в атаку. За Гармом мы увидели уже отступающие в беспорядке басмаческие банды. Расстреливая их из пулеметов, мы нанесли им большие потери. Наших пулеметчиков нисколько не смутил огромный численный перевес противника. Через несколько часов я телеграфировал съезду, что Гарм освобожден. Своего коня Амброса к соревнованиям всегда готовил сам. Впрочем, генерал Шапкин не только воевал. Рожденный в семье донского казака, он был созидательным человеком, благодаря которому в Таджикистане было сделано много чего полезного. Например, по его указанию бойцы и командиры 7-й отдельной туркестанской кавалерийской бригады в свободное от службы время восстанавливали разрушенные в годы гражданской войны ирригационные сооружения, выделяли дехканам лошадей, помогали пахать землю и убирать урожай. По распоряжению Шапкина в тех кишлаках и поселках, где располагались гарнизоны, силами их личного состава строились начальные школы и медицинские пункты. Он организовал конную станцию на 15 плугов. По его инициативе в республике было организовано и несколько конезаводов, знаменитые Кокташские и Султанабадские конезаводы. Тимофей Тимофеевич лично объезжал территории конезаводов и держал над ними строгий контроль. Организованные под его руководством курсы трактористов для демобилизованных бойцов Красной Армии стали первой кузницей столь необходимых народному хозяйству республики кадров-механизаторов. Кстати, Душанбинский ипподром в 1934 году тоже был построен по инициативе Шапкина. Камбрик лично выбрал место для его обустройства и принимал самое активное участие в его строительстве. В 1933 году Шапкин был отозван на учебу в Москву. Там окончил курсы при военной академии генерального штаба и получил назначение командовать дивизией на Дальнем Востоке. Но в 1938 был снова переведен в Таджикистан, в родную, как он говорил, 20-ю таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. По воспоминаниям сослуживцев, Шапкин пользовался огромным авторитетом среди своих кавалеристов. К нему можно было обращаться по любому вопросу. Шапкин увлекался конным спортом и принимал участие во всех конно-спортивных праздниках, которые проводились в Душанбе. В период Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Шапкин командовал 4-м кавалерийским корпусом, сформированным в Таджикистане. 22 марта 1943 года Тимофей Шапкин скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в городе Батайск, находясь на командном пункте командующего фронтом Малиновского.

Богатое музыкальное искусство Азербайджана имеет многовековую историю развития. Первые сведения об этой музыке получены из ряда исторических памятников, обнаруженных при археологических раскопках наскальных рисунков Габустана и Гемигая. В достане Китаби Деде Гаргут VII века в произведениях Низами и Фузули содержится богатая информация о музыкальной жизни Средневековья, музыкальных жанрах и инструментах. В трактатах известных азербайджанских ученых Сафиеддина Урмеви XIII век, Абдулгадира Марагаи XIV век, Мирзабека XVIII век, Мирмахсуна Наваба XIX век приведены сведения о высоком уровне развития музыкальной культуры и исполнительного искусства в период Средневековья, изучены теоретические проблемы азербайджанской музыки. Еще в начале нашего века многие думали, что из-за отсутствия совместной темперации в народных инструментах записывать азербайджанскую музыку на ноты будет невозможно. Данная проблема в развитии азербайджанского музыкального развития была решена только в начале XX века. Это решение говорит о влиянии азербайджанской музыки в общую систему мировой профессиональной музыкальной культуры.

12 января 1908 года в Баку состоялась премьера оперы Узеира Агаджибекова «Лейли и Меджнун». Спектакль заложил основу развития искусства национальной оперы и всего профессионального композиторского творчества Азербайджана. Эта опера, а также все оперы Узеира Гаджибекова, называющиеся мугамными операми и написанные до революции, «Шейх Санан», «Асли и Керим», «Рустам и Сохраб», «Шах Аббас и Хуршуд Бану», а также оперы «Ашу Гариб» Зульфикара Гаджибекова и «Шах Исмаил Муслима Магомаева» являются образцами национального творчества, глубоко вошедшему в историю музыки Азербайджана. Многие ценные стороны этих опер получили развитие в произведениях, написанных в последующие годы. Синтез национального музыкального стиля и профессиональной общеевропейской техники письма особенно активно проявил себя в произведении Узеира Гаджибекова «Аршин Малалан», прославившем в мире Азербайджан.

Уважаемые слушатели, сегодня мы расскажем об этом замечательном, известном азербайджанском и советском композиторе Узаире Гаджибекове.

Узеир Гаджибеков – всемирно известный азербайджанский советский композитор, дирижер, музыковед, публицист, драматург, педагог, общественный деятель, основатель современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы. Узеир Гаджибеков родился 18 сентября 1885 года в селе Акджабиди города Шуши. Родившись в Карабахе, который называли естественной консерваторией Азербайджана, в силу как своих генетических, так и развитых способностей, Узеир

Он является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, основателем Национальной композиторской школы, первого музыкального театра. Первая опера на Востоке тоже появилась благодаря именно ему. Он навсегда останется в истории и культуре всего азербайджанского народа. Уже в 13 лет он пел в сопроводительном хоре эпизода театральной постановки «Лейли» и «Меджнун». Узаир Гаджибеков успешно закончил медресе, поступил в учительскую семинарию в городе Горе. Там он быстро обучается игре на скрипке, виолончели, духовых инструментах. Именно там происходит его историческое знакомство с будущим композитором Муслимом Магомаевым-старшим. Учась в Горийской семинарии, Узаир женится на Малике Ханум Терегуловой, представительнице интеллигенции знатного рода Терегуловых, известного как в Азербайджане, так и в Грузии. Кстати говоря, его близкий друг Муслим Магомаев был женат на ее сестре. Имея свою семью, Гаджибеков всегда заботился о своих родственниках, опекал пятерых племянников, детей сестры, но, увы, своих детей у него не было. После семинария Узаир Гаджибеков принимает решение начать преподавательскую деятельность. Благодаря прекрасному знанию языков он одновременно становится переводчиком в газете «Хаят» и работает в газете «Иршат». Но тяга к музыке не покидала его, он хотел развиваться дальше. Так Гаджибеков принимает решение уехать в Москву, где поступает на музыкальные курсы при Московском филармоническом обществе. Затем он переезжает в Санкт-Петербург, где успешно заканчивает консерваторию. Позже он решает заняться издательской деятельностью. С 1914 по 1918 годы руководит газетами «Эйни Игбал» и «Азербайджан». Одновременно занимается гастролями азербайджанских оперных артистов в иранские города Энзели и Решт. С приходом советской власти Узаир Гаджибеков избирается депутатом Бакинского совета депутатов трудящихся. В тот период он создает азербайджанскую тюркскую музыкальную школу, а после становится проректором Азербайджанской государственной консерватории. Любовь к творчеству и музыке, а также полномочия, которые он получил, позволили Гаджибекову создать оркестр народных инструментов.

Композитор является педагогом многих известных композиторов и музыкантов, среди которых Афросебят Бадалбейли, Саид Рустамов, Асаф Зейналы Шамси Бадалбейли, Ниази Джовджет Гаджиев, Тофи Кулиев, Кара Караев, Джангир Джангиров, Фикрет Амиров, Шафига Ахундова. Будучи с детства очень любознательным, он наравне с музыкальной деятельностью всегда занимался научной. Не случайно Гаджибеков является автором словарей, научных статей, сатиристических газетных статей, среди которых «Русско-тюркский» и «Тюркско-русский словарь политических, юридических, экономических и военных терминов». Теоретический труд под названием «Основы азербайджанской народной музыки».

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение Камрана Гасымова об этом великом композиторе.
1: Меня зовут Камран Гасымов, я представитель телевидения Реал ТВ Азербайджан. Что я могу сказать про Юзеля Гаджибекова? Он основоположник азербайджанской музыки. Он является одним из гигантов, титанов азербайджанской музыки. Он является первым автором первой оперы в Азербайджане «Лейли Мэджнун», которая была показана в 1908 году в Баку, в городе Баку. И с таким трудом он все добился.

0: трудом он фактически, у него были соратники, Муслим Магомаев, его брат Зульфигар Хаджибейли был, потом его брат был Джейхун Хаджибейли, который он потом эмигрировался. Юзер Гаджибеков создал первый хор в Азербайджане, оркестр в Азербайджане. Он создал консерваторию, которую руководил до 1948 года, до кончины, до смерти. Юзер Гаджибеков является автором азербайджанского гимна. Гимн Азербайджана – это как бы его мелодия. Еще что могу добавить? Муж и жена – это оперетта. Он был колоссальным оперетто, писал потом «Аршим Малалан», «Олмасын Болсун». Это не так, а так. Потом по его опереттам были сняты, значит, фильмы, азербайджанский фильм «Аршим Малалан» в 1945 году, который фактически покорил весь мир только из-за музыки. Автор ряд арии, потом партии. Он является как основоположником оперного театра. То есть он масштабный человек, и мы гордимся его наследием. В Азербайджане есть памятник, в Азербайджане каждый год мы проводим День музыки. Создал плеяду музыкантов. Многие музыканты Азербайджана, Кара Караев, Ниази, потом Грета Амиров. Все композиторы Азербайджана считают его своим отцом. Хоть даже он напрямую не преподавал, но он является отцом, потому что отцом азербайджанской музыки. Каждый год 18 сентября у нас проводится День музыки в его честь. В 2021 году президент Илхам Алиев, его бюст вернул в Шушу, потому что они были в Баку. У нас была такая традиция. Каждый год мы посещали эти бюсты и говорили, что когда-то мы будем это посещать Карабахе. Но сейчас, уже в 2021 году, президент Илхам Алиев, верховный командующий, эти бюсты вернул в Шушу. Сейчас он там, и уже почти как 2-3 года мы уже проводим там День азербайджанской национальной музыки перед его памятником, который много лет стоял в Баку, ожидал, чтобы когда
1: своего часа.
0: Часа. Он написал еще фельетоны, очень много. Он работал во время...
1: Он был редактором
0: газеты «Азербайджан» был. Потом, после распада Первой Азербайджанской республики, когда уже по власть пришли большевики, он уже начал работать в Советском Союзе, но в благо своего народа. Он продолжил свой карьерный путь. После Лейли Маджнун у него опять-таки был Арват, потом Мешади Ибад, который я вам говорил, Олмасын Болсун, Аршим Малалан, это оперетта, это первая оперетта вообще-то в Востоке.
1: Романсы,
0: первая.
1: Газели.
0: Романсы, газели, арии, партии для оперы. Вообще, знаете, как мировомасштабный человек. Его музыка – это вечная. Он ассоциировал национальную музыку с европейской. Он все народные песни вводил в нот. Это никто до этого не делал. Поэтому он считается основоположником азербайджанской музыки.

Уважаемые слушатели, это ария Аскера из оперетты «Аршин Малалан» в исполнении знаменитого Рашида Бейбутова.

Еще с детства Узейр Гаджибеков отличался своей добротой и душевностью. Таким он остался и до преклонных лет. Он с радостью помогал бедным, призывал людей к обучению и занимался благотворительностью. После Второй мировой войны его назначили директором Института искусств Академии наук Азербайджанской ССР. При этом возраст давал о себе знать, а развивающийся диабет сильно подкосил его здоровье. 23 ноября 1948 года от сердечной недостаточности композитора не стало. Могила Узейра Гаджибекова находится на аллее почетного захоронения в городе Баку. Композитор Ариф Мелейбеков вспоминает: «Тогда плакал весь народ, плакали люди всех национальностей, всех профессий, плакали маленькие и большие. Это был траур. Не по умершему, это было что-то другое».

0: Але ж ти розповіла нам о Гаджибекові, координатор культурного центру Бахтерія Амальханум Гаджиева.
1: В Росії не тільки досі говорять, да Пушкін наше все. То же самое я могу сказать про Узейра Гаджибекова. Узейр Гаджибеков – наше все, не только азербайджанцев, наверное, всего исламского мира. Потому что он во всем мусульманском мире очень знаменит, очень любим как композитор. Я на его биографии не хочу остановиться, потому что об этом, наверное, другие расскажут много. Просто хочу сказать, что он был основоположником азербайджанской профессиональной музыки. Он первым написал во всем исламском мире, первую оперу. Это была опера «Лейли Меджну» по поэме «Физули». Он первый написал профессиональную азербайджанскую оперу «Кюроглы». Эта опера его считается шедевром из всех его произведений, самой такой, в общем, на высоте этой оперы. Но что касается Аршин Малалан, это даже о нем и говорить не надо, таджики очень любят это произведение. Хочу вам сказать, что с худа рахмати покойным ныне, увы, народный артист Таджикистана Шавкат Халилов, мы с ним лет 20 мечтали, чтобы поставить этот Аршин Малалан на сцене нашего театра оперы и балета. И года 2 или 3 назад мы реализовали эту мечту. Получился очень прекрасный спектакль, который до сих пор, в общем, пользуется большим успехом. Ну, а с другой стороны, это понятно, потому что наша музыкальная культура с таджиками очень близки.
2: Взаимосвязаны,
1: близки, и друг друга мы хорошо понимаем. Другой факт из его жизни. Он первый создал первую профессиональную музыкальную школу в Азербайджане, которая теперь стала консерваторией Азербайджана, национальной консерваторией, которая носит его имя. Он был не только композитором, он был и композитором. Я бы сказала, он был и журналистом, он был главным редактором ежедневной газеты «Азербайджан». Он писал очень много сатирических материалов. Он писал очень много научных статей, научные сборники у него. Изучал очень глубоко все стороны азербайджанской музыки. Особенно азербайджанской народной музыки. Это его очень интересовало, потому что если посмотреть его оперы, во многих операх в основном это муганна. Мугам, это как у вас говорят, Мако, мугам поют. Может быть, еще поэтому его оперы так любимы во всем в этом исламском мире, не только в Азербайджане. А что касается его оперы, Аршин Малалан, ну, вы знаете, эта опера была поставлена, я не знаю, в 136 странах мира.
2: И нет человека, который...
1: Да, и введен на 80 с лишним языков мира. 4 раза ставили фильмы по Аршин Малалану. Один из них в Америке снимали. Даже в Америке имела бешеный успех эта оперетта.
2: То есть в чем секрет? Вот почему?
1: А вот в чем секрет? Наверное, опять-таки то, что он к национальному колориту подходит. Это же всегда интересно. Например, когда мне рассказывают, я не знаю, про каких-то, ну, узбеков, пусть будет, кыргызов, мне больше интересна их национальная культура, их национальная музыка, да? Угу. Чем вот, я не знаю, европеизированный. Сравним Душанбе сегодняшний и Душанбе тот еще с национальной архитектурой. Да. Наверное, вот этим можно и объяснить. Вот национальными
2: камнями. Самобытность. Да,
1: самобытность.
2: Неповторимость. Вообще, азербайджанская музыка, она уникальна, да? Она неповторима. Когда ее слушаешь, думаешь, что-то вот изумительное. Вот я не могу вот ее просто слушать. Она и отличается от всех, и вместе с тем она и похожа на всех, вот когда пор играет. Я стояла в горящей вашей горы, и там вот в такой маленькой кафешке, и там специальные башуги, они стояли и играли вот только тор, да, больше ничего. Там можно было остаться на всю жизнь. Вот все это так завораживает. Вот оно проникает. Видимо, и в этом есть эта душа азербайджанского
1: народа. Душа народа. И потом сам сюжет Аршин Малалан, это тоже взят из жизни композитора. Получилось так, что Рашид Бейбутова, дочка об этом пишет, Рашида ее звали. Мой дед, говорит, обладал прекрасным голосом. Но он не был певцом, он помогал своему отцу продавать ткани. И ходил с этой коробкой. Акшин малалан. И, в общем,
2: как у нас Шевдобьё.
1: Да, да, как наше Шевдобьё. В общем, подзывал этих модниц, чтобы они выбирали товары. И это врезалось в детскую память у Зейра Гаджибекова. И когда он вырос, он решил вот именно этот сюжет использовать. И что самое интересное, почти во всех операх он сам автор либретто этих опер, оперет. У него, значит, 7 опер и 3 опереты. А помимо этого, он же первый стал писать романс «Газели». «Сенсис», «Без тебя». Я обожаю эту вещь его.

0: вас сколько лет эта песня, да? Она бессмертная.
1: Да.
0: Каждый раз, когда читаю, как вы говорите, у меня это...
1: Мурашки.
0: Да. Много пишет он оратории, кантаты. У него очень большая композиторская школа. Почти все великие азербайджанские композиторы – это его ученики, начиная с Ниязи, Каракараев, Фикрат Амиров и так далее, и так далее. Бадалбейли. Они продолжали его путь. Но у тех композиторов тоже, наверное, свои ученики, которые продолжают и дальше эту музыку развивать. Так, Казыбеков также стал основоположником нового жанра камерной вокальной музыки. Вот как я сказала, романс-газели, то, что я сказала. И то, что он дважды получил сталинскую премию, был кавалер ордена Ленина. Это говорит о чем-то. Он был и депутатом много, он был общественным деятелем. Он первым в исламском мире создал музыкальный театр. И это первый композитор, вы знаете, что до него женские роли в этих произведениях в основном играли мужчины. Он первый композитор, который доверил роль, значит, женщины. Это была Шовкет Мамедова, если вы помните, была такая превосходная певица, народная артистка СССР. Она пела в его опере. И потом, услышав ее голос, как она поет, он даже делает благотворительный концерт, чтобы собрать финансирование, чтобы она поехала на учебу в Италию. Угу. Понимаете, вот есть такие вот интересные моменты. Помимо этого, у него был, ну, он был, в общем-то, хоть сам вот часто не смеялся, но тем не менее сам был, любил очень розыгрыши. Однажды он на улице встречает одного знакомого, и вдруг смотрит, и второй знакомый подходит. Он сначала одному на ухо что-то прошептал, другому на ухо что-то прошептал. И те стоят, говорят между собой, кричат на всю улицу, во весь голос. А он стоит так, усы свои крутит и улыбается. Оказывается, он обоим сказал, он туп на ухо, этому сказал, он туп на ухо, и вот они орут друг на друга. И только в конце они поняли, что их разыграли. А сам даже не смеется. Много было у него таких этих юмористических моментов. Пишет массовые песни, камерные, инструментальные произведения. Во время Великой Отечественной войны он много пишет кантаты, посвященных этой войне, родине и так далее. Ну, патриотические песни. Ничего нету. Ну, я уже говорила, что он писал научные эти труды. И один из них, его теоретический труд «Основа азербайджанской народной музыки». И этот труд его был переведен на 3 языка и периодически все время переиздавался. То есть настолько это было полезно и музыкантам, и композиторам, и певцам, и так далее. Ну, вы знаете, в 2010 году отмечали 125-летие Узейра Гаджибекова не только в Азербайджане, во всем мире. Это о чем-то говорит, что вот это...
1: ЮНЕСКО,
0: да,
1: даже...
0: композитор с мировым именем, да. И тогда же состоялся международный музыкальный фестиваль, который назывался «Узейр Гаджибели». Но я еще раз могу повторить, что Узейр Гаджибеков – это наше все. И в музыке, и в науке, наверное, да, и в музыкальной науке, и в журналистике даже, и на научных трудах. Очень много он оставил после себя, очень большое наследие. Но, как вы говорите, к сожалению, детей у него не было. Наверное, ему некогда было этим заняться. Но зато вместо детей...
1: последователи.
0: Да, зато есть ученики. Последователи, ученики, которые с большой любовью вспоминают его, говорят о нем, память сохраняют. И, конечно же, я горжусь. Я соотечественница Узейра Гаджибели.

Узир Гаджибеков всегда любил экспериментировать, поэтому в своих работах соединял западные и восточные музыкальные стили. Так родились оперы «Лейли Меджнун» и «Шейх Санан». Он очень любил мугам. Именно в этом стиле были написаны «Рустам» и «Зухраб», «Шах Аббас» и «Хуршуд Бану», «Асли» и «Керем», «Гарун» и «Лейла». Но кульминацией его творчества стала опера «Кюроглу». Именно за нее он был удостоен сталинской премии. Эта опера сделала его популярным не только в СССР, но и на Западе. Как писал сам Узаир Гаджибеков, «Я поставил перед собой задачу создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Кюроглу – ашуг, и он воспет ашугами, поэтому превалирующим стилем в опере является стиль ашугов. Кюроглу есть все элементы, свойственные оперному произведению – арии, дуэты, ансамбли, речитативы, но все это построено на основе тех ладов, на которых строится музыкальный фольклор Азербайджана. Гаджибеков является автором 7 опер и 3 оперет, среди которых «Муж и жена», «Не та, так это», «Аршин Малалан». Его творчеству также принадлежит незавершенная опера «Фируза». Одновременно Гаджибеков является основоположником уникального жанра камерной вокальной музыки – романса, газели. Так рождаются произведения «Сенсиз» и «Севгили Джанан». В Азербайджане по сей день считают Узаира Гаджибекова основателем азербайджанской оперной школы. Именно он является автором музыки гимна Азербайджанской республики. Он также является автором азербайджанских массовых песен, камерных и инструментальных произведений, а в годы Второй мировой войны пишет ряд патриотических композиций, среди которых «Добрый путь», «Родина и фронт» и другие. При жизни и после смерти Узаир Гаджибеков был удостоен множества наград. С 2009 года в Азербайджане проводится международный музыкальный фестиваль памяти Узаира Гаджибекова. В день рождения Узаира Гаджибекова отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. Стоит отметить, что построенный в 1977 году на верфи Володарска теплоход был назван именем Узаира Гаджибекова. Кроме этого, именем Узаира была названа Государственная премия Азербайджанской ССР. До сих пор его имя носит Азербайджанский государственный симфонический оркестр, а также учрежденная в Азербайджане Государственная премия за заслуги в области культуры. Узаир Гаджибеков является народным артистом Азербайджанской ССР и СССР, обладателем сталинской премии за оперу «Кюроглы» и за музыку к фильму «Аршин Малалан». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, а также многочисленными медалями. Незабвенная личность, служившая азербайджанской культуре и музыке на протяжении всей жизни, он перевел ноты свыше 300 народных песен, являлся автором многочисленных маршев, фантазий, песен и романсов, камерных и хоровых произведений. Он навсегда вошел в историю культуры азербайджанского народа как создатель первого на Востоке музыкального театра и первой консерватории. Главной причиной, которая сохраняет в памяти народа личность и творчество Узаира Гаджибекова, является его народность и гармоничное соединение этой народности с высоким профессионализмом. Узаир Гаджибеков, как никто, был близок к своему народу. В его произведениях выписаны народные мотивы. Он привнес в классический оркестр народные инструменты, а в музыку – народные жанры и стили. На 32-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2008 году было решено включить 100-летний юбилей оперы «Лейли и Меджнун» в список памятных дат ЮНЕСКО. Многие известные композиторы не раз восхищались творчеством Гаджибекова. Грузинский музыковед и критик Шалва Асланашвили отзывается о композиторе следующим образом. В истории советской музыки Узербек Гаджибеков занял свое индивидуальное место, нашел свой путь, разработал свою музыкально-логистическую, музыкально-семантическую систему. Музыка Узербека Гаджибекова – это музыка необычайно сильных чувств, значительных мыслей и высоких идей.
Она всегда говорит о мужестве, воле, непокорности духа. Известный азербайджанский композитор, ученик Узейра Гаджибеков Фикрет Амиров говорит: «Бессмертный художник Узейрбек, создатель целой школы профессиональной азербайджанской музыки, всегда призывал нас изучать положительные качества музыкальной культуры других народов, извлекать из этого пользу для применения в деле развития национальной музыкальной культуры». Но известный азербайджанский композитор Кара Караев пишет: «Редко встречающееся сочетание мощного композиторского дарования с неузаурядными данными драматурга давало возможность Узейру Гаджибекову выражать свои мысли и идеи в яркой художественной форме. Чудесная музыка являлась самым убедительным, самым страстным пропагандистом лучших передовых идей того времени, которые проникали в души слушателей, будили в них самые лучшие и возвышенные чувства». Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о Узейре Гаджибекове, всемирно известном азербайджанском советском композиторе, дирижере, музыковеде, публицисте, драматурге, педагоге, общественном деятеле, основателе современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.